91.9 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: АКПП от 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг «Айгуль Усмановой» 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Украин 125-020-003-0530. Уфа.
2: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход.
9: Приглашаем к сотрудничеству.
8: 249-1909. 249-1909.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
7: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
8: Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.

0: Сакура.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
4: В центре планирование имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рикарди. Никита, Стас, Рыжая.
1: И привет всем, доброго утра, 7 утра в Петербурге по московскому времени. Это значит, что мы вейкаперы начинаем.
2: Здравствуйте, красивые, хорошие. У нас сегодня серединка рабочей недели, 16 сентября.
1: Среда, да, два гороскопа у нас впереди. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. А тему мы тоже придумываем, чтобы вам было полегче. Опять же, также у нас игрушка сегодня за приз твейкаперов. Тоже ловите ее в прямом эфире. Ватафакты мы вам расскажем. Ребят в популярите сыграют, а вы им в этом поможете с помощью чата мобильного приложения Рекорда. Горячие новости, все это впереди. Ну и если я не ошибаюсь, про игры мы тоже должны сегодня рассказать что-то, да?
2: Про игры?
1: Да.
2: А, геймпарад,
1: да,
2: все верно.
1: Да, все верно. А начинаем с...
2: Название вспоминала.
1: С поводов, да, на 16 сентября 2026 года. День вот завитушек, кудряшек, локонов, волют, вензелей.
2: Ну, посмотри, какая у меня чуйка. Я ж не знала, что будет сегодня отмечать.
1: И...
2: А у меня на голове что? Кудря?
1: Волосы. Вот, все отлично. Поэтому все девчонки сегодня как будто бы у вас день рождения. Знаете, есть такой день, сразу понимаешь, в офисе у кого сегодня день рождения, когда девчонка в кудрях приходит такая вся. А до этого без кудрей ходила. Так, здесь неожиданно что-то произошло, и ты понимаешь, надо поздравлять.
2: Либо отец за хлебом ушел.
1: Да, и пришел, либо.
2: Да,
1: здесь два варианта. Три.
2: Я поняла, почему сегодня день завитушек, потому что сегодня Всемирный день парикмахера.
1: Ой, парикмахеры, цирюльники, с праздником вас.
2: Так вот откуда, я думаю, барбершоп, барбершоп, а оказывается, парикмахер-то это и есть барбер.
3: Барбер,
1: да,
3: барбер.
1: Поэтому сегодня всех, кто занимается волосами, с праздником вас, дорогие друзья. А праздник нелегального питья, так он называется.
2: Что началось-то?
1: Ну, вот как что?
2: У нас вроде сейчас все это легально.
1: Ну да, день ежевики сегодня, Blackberry Day, вот такой вот.
2: А это, подождите, а вот здесь есть вопросы. А, все, поняла. День медицинских клоунов. Это реально очень полезная штука. Она существует 4 года. И смысл такой, что клоуны ходят по больницам, я так понимаю, оказывают очень положительное влияние на выздоравливающих.
1: Да, либо в нарядах супергероев. Поэтому,
2: да, терапевтическая,
1: ребят, молодцы.
2: Поддержка.
1: Молодцы. Международный день охраны озонового слоя. Давайте-ка охранять. Давайте-ка что-то с природой подумаем. Действительно, там же какие-то проблемы уже назревают там, с озоновым слоем. Поэтому нужно позаботиться о планете тоже, как она о нас.
2: Ты вот сейчас сказала, я о Стасике подумала.
1: Потому что он на нефть похож?
2: Нет, что? Потому что он какой-то слой сейчас, мне кажется, оберегает.
1: Возможно, возможно.
2: Слой Наполеона.
1: День образования профсоюзного движения в Карелии. Во! Карелия, вы наш прекрасный сосед.
2: Рядышком.
1: Да, 108 лет у вас празднуется этот замечательный праздник. Знаете, поздравьте свое профсоюзное движение сегодня.
2: А ты чего так запел-то? Ты же был там, тебе не понравилось.
1: Мне, честно, не мой отдых. Это для тех, кто любит природу, рыбу, вот кемпинги.
2: Воздух.
1: Да,
2: лес.
1: Да, да, это вот для
2: а
1: вот
2: ты что
1: этих
2: любишь? Всех.
1: Я люблю дом. Вот что я люблю. Так, давайте, что там мы, на что накидывать будем на рубрике «Я в эфире»?
2: Да про парикмахера надо завитушить. Какая ты прическа,
1: какая вы прическа этим утром? Конечно же, я штрих-код, вот этот самый популярный, который раньше был. Это, помните, все выбриваешь, спереди оставляешь.
2: Я девочка, именинница с бигудями.
1: Все, отлично. Какая вы прическа? В чат мобильного приложения Рекорда голосовым нам запишите. Мы скоро начнем слушать. Вейкаперы, погнали.
0: На рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас наш 16 сентября.
2: Овны, сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком.
3: Тельцы, сегодня у вас появится некая цель, которую нужно моментально достичь.
1: А близнецы, сегодня вам может оказаться не просто собраться собственными мыслями.
2: Раки, вы подобно летучему голландцу, все время в пути, почти всегда без определенной цели.
3: Львы, сегодня кто-то очень глупый может все испортить.
1: Девы, сегодня вы не сможете пожаловаться на невостребованность.
2: Весы, сегодня судьба ваша целиком и полностью будет зависеть от милости ваших собственных эмоций.
3: Скорпионы, сегодня все вокруг вас будет музыкой, ну просто не день, а песня.
1: Тельцы, вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего же вы хотите.
2: Козероги, вы счастливы сознанием способности помочь другим.
3: Водолеи, убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показаться кому-то на глаза.
1: Рыбы, если бы можно было снимать те картины, которые проносятся в вашем воображении, Голливуд был бы давно уже развален. Всем хорошего дня, друзья!
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Рекорд. Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход.
10: Приглашаем к сотрудничеству.
9: 249-1909. 249-1909.
11: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
12: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: украл с кухни ресторана 8 килограммов замороженной рыбы. Вот. Но спустя день написал записку и вернулся через курьера. Написал добрый день.
1: Стало.
0: Я в состоянии такого-то опьянения ночью 5 сентября зашел в на вашу кухню и взял из морозилки упаковку замороженной рыбы и увез с собой. Как протрезвел, понял, что ошибся, отправляю обратно.
1: Вот. Как он туда зашел?
2: Через окно, видимо.
0: Зайти несложно, понимаешь?
1: Серьезно?
0: В состоянии.
2: Осознать сложно.
0: В состоянии, да, такого вот. Гусары в Петербурге.
2: Слушай,
0: равно.
2: Ну причем он вернул обратно 7,5, 7600. Потому что чуть-чуть попробовал. Говорит, типа, фу, какая гадость эта ваша заливная рыба, сказал он и вернул.
1: С одной стороны, прекрасно, что у него есть совесть. С другой стороны, а что теперь? А если они написали заявление о поиске этих килограммов?
0: Не знаю.
1: Нужно отозвать?
0: Не знаю. Главное, что вернул. Меня радует тот факт, что забрал, вернул, на камеру попался. Есть даже момент, когда...
2: Они же могут забрать заявление, несложно.
0: Ну да.
1: А рыба не пропала за ночь, пока она непонятно где была?
0: Ну, в холодильнике хранил, наверное.
1: Что ты взял?
2: Слушай, дважды эта рыба пропасть не может, мне кажется.
1: У него, думаешь, и совесть проснулась, и логика?
0: Все возможно, но как ты же знаешь, куда...
1: Такой украл и сразу в холодильник побежал у себя. Так.
2: А представляешь, в этом состоянии он украл рыбу не просто, чтобы съесть, а такой, так, исполняй мои три желания.
1: Ну поживи.
2: Идем дальше, ты исполни. И ничего не сработало, я вернул.
0: Для меня история позитивная. Такая достаточно комичная и позитивная. Вывод какой? Ну, не стоит перебирать с алкогольным опьянением, вот и все.
2: Хочешь суши? Закажи.
0: Да. Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил о готовности России к новому раунду переговоров по Украине. По словам главы МИД, Москве есть что сказать. При этом ее позиция и задача обеспечить безопасность страны с начала конфликта не менялась. Лавров также заявил, что конфликт мог завершиться еще год назад, если бы были выполнены договоренности, достигнутые на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. На всех АЗС Ленинградской области хотят установить лимит на заправку не более 30 литров на одного клиента, сообщил губернатор Александр Дрозденко. От идеи вводить талоны и QR-коды отказались, а заправку по отчетам и нечетным дням пока решили не вводить. Сейчас временно не работает около 20% АЗС, при этом спецтехнику, скорые, пожарные машины и школьные автобусы будут заправлять вне очереди. Полностью стабилизировать ситуацию рассчитывают в октябре. Власти предложили разрешить селлерам устанавливать минимальную цену на товары, маркетплейсы не смогут продавать их дешевле даже за счет собственных скидок. Продавцы также смогут отказаться от участия в акциях до реализации товара. Минэкономразвитие считает, что это позволит защитить ценовую политику селлеров от нежелательного влияния маркетплейсов. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реализации. Реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Топ покупок месяца.
10: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: А мода C5. Добавить стиля.
11: JQ J7. Впечатлить друзей.
9: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: Барбери.
1: Какая же вы сегодня прическа в день Барбера? Мы слушаем ваши голосовые сообщения. Вот вам кажется, что мы платим этим людям, да, чтобы они записывали голосовые? Нет, они сами по настроению с утра. Как же замечательно, и спасибо им огромное. С Олега начнем.
2: Привет, Рекорд. Я сегодня прическа каре на ножках. Потому что у меня, я походу проколол колесо. И на работу надо идти пешком. Сижу, слушаю вот радио. Может, никуда не ходить вовсе?
1: Да и не ходи никуда, конечно. Зачем проколото колесо? Уважительная причина.
3: Ты сидишь в тепле, играет радио. Закажи поесть еще.
1: Да.
4: Саша даже голосовой не смог записать. Написал, я лысый, хочу, чтобы все по жизни было гладко.
1: Классно, Александр.
5: Всем добрейшее утро. Здрасте.
6: Доброе утро.
5: Вот так вот неожиданно.
1: Да.
5: Далекие-далекие времена, когда мы не знали, что такое сайдпад, кроп. И все остальные вот эти приблуды англоязычные. Миллениалы и бумеры должны знать. Я прическа канадка. Канадка есть такая прическа. А что это и как это, загуглите в Яндексе.
1: Вы знаете канадку?
3: Да, я слышал такое.
1: Ну, я видел.
4: А я не знаю, как это выглядит.
1: Посмотри, она забавная очень, сама по себе канадка. Саш, пока послушай.
7: Доброе утро, рекаперы, доброе утро всем. Поможет песня, чтобы понять, какая сегодня прическа. Парикмахер, дядя Толик, подстриги меня под нолик, подстриги под нолик, дорогой.
1: Композиции какие у нас играют в эфире от слушателей. Что, нашли канатку?
4: Я нашла пять модных видов канатки.
1: Вот, которая самая не очень, вот про то он и говорил. Николай.
8: Привет, вейкаперы. А смотрели вы когда-нибудь фильм «Чокнутый профессор»? Там есть момент про прическу «Взрыв на макаронной фабрике». Вот я, наверное, такая вот прическа, как у того персонажа, про которого это сказали.
1: Да.
4: А у нас есть кто-нибудь в приподнятом настроении с иракезом?
1: Панк кто-то такой прям? Не знаю, пока не слышал. Евгений.
9: Всем доброе утро. А я мамина прическа, потому что все детство, когда меня подстригала мама и училась на мне, как и на папе, у меня прическа называлась «мамина прическа». Поэтому, да, у меня мама парикмахер, и причесок у меня было в детстве много.
1: Зато как руку набило, да, на Евгении, теперь идеально, можно идти вообще. Кстати, на фотографии Евгений лысый.
3: Это последнее ее изобретение.
1: Последняя работа, да. Леха.
10: Доброе утро, вейкаперы. С вами Леха Комарик. И сегодня я прическа стадион на голове. Либо озеро в лесу. Как-то так.
1: Озеро в лесу. Классная прическа. У мужиков популярна, кстати. Челентано офишл.
11: Доброе утро, страна. Доброе утро, Никитос, Нютик. Ну и, конечно же, Стас! Опять прослушал я вашу темку, не услышал. Так что можно я просто передам привет вашему слушателю. Тоже ее каждое утро слушаю, слышу ее голос. Мадам Рики, коничуа тебе! Всем хорошего позитивного настроения, хорошей среды. Или что сегодня, четверг. Так что всем слушателям большой пламенный привет.
1: Классно, но сегодня среда, но привет звучал очень угрожающий, да? Такой непонятный.
3: Вроде поздоровался, вроде оскорбил.
4: Да, мне кажется, мы как проводники скоро будем, люди будут между собой общаться, а мы так, знаешь, просто выводить их в эфир.
1: Мы прокси.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
12: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
13: FT Group при поддержке «Радио Рекорд» представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
14: Папа, еще круг!
15: А я на боулинг.
16: Мам, я в игровые автоматы.
17: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Твои каперы представляют рубрика «Геймпарад».
1: Привет, с вами Влад Чертаков и рубрика «Геймпарад». В ближайшие пару минут расскажу вам, что было интересного в мире видеоигр. В ТикТоке новый тренд. Девушки массово обвиняют парней в микроизменах из-за грядущей GTA 6. Все дело в слухах о продвинутой механике отношений между главными героями. Персонажи смогут флиртовать, держаться за руки и ходить на свидания. Некоторые пользовательницы запрещают своим парням покупать игру. В шутку или нет, непонятно. В ответ геймеры резонно напоминают, что девушки годами строили гаремы в Sims, и никто не называл это виртуальной изменой. Для консоли Nintendo Switch 2 официально представили продолжение культовой серии Metroid Revenus. За разработку отвечает автор хитовый Metroid Dread и Samus Returns. На этот раз главной механикой станет поглощение врагов ради выживания. Разработчики обещают выжать из новой консоли максимум. Игра получит поддержку 120 Гц и технологию HDR. Релиз 28 января 2027 года. Компания Blizzard внезапно выпустила первое за 23 года официальное дополнение для Warcraft 3 под названием Forsaken Kingdom. Сюжет заполнит пробел между финалом Warcraft 3 и началом World of Warcraft. Игроки увидят падение Лорда Рона и становление фракции отрекшихся во главе с Сильваной. Игрокам обещают более 30 часов новой кампании. Дополнение уже доступно в Battle.net. Российская студия Games Voice выпустила первый дневник неофициальной локализации дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Команда уже собрала нужную сумму и вовсю пишет русскую озвучку для персонажей второго плана и массовки. Приступить к озвучке главных героев планируют через несколько недель. Юристы Sony окончательно похоронили надежды фанатов на мультиплеер The Last of Us часть 2. Модер под ником SpecLaser готовил неофициальный сетевой режим для ПК-версии игры и планировал запустить его уже в этом месяце. Но после официального предупреждения от Sony проект пришлось закрыть. Сама японская компания свернула разработку сетевого режима еще 3 года назад. На этом сегодня все. До связи на следующей неделе. Играйте только в хорошие игры.
0: Геймпарад по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинут. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 8 утра у нас в Петербурге. По московскому времени мы будем с вами еще 3 часа.
3: Друзья, в этом часе мы обязательно с вами поиграем. У нас игра «Секунданты», поэтому готовьте ваше мобильное приложение, оно бесплатное в ваших телефончиках.
2: А теперь готовьте свои дипломы и забудьте про них. Молодежь что? Без высшего образования живет лучше. Исследование показало, что безработица среди зумеров без диплома приблизилась к минимуму вообще за последние 20 лет. Причина – это растущий спрос на рабочие профессии, а вот их сверстникам с высшим образованием все сложнее найти работу из-за внедрения того же самого искусственного интеллекта практически во все сферы работы. Видите, как оно происходит?
3: Я правильно понимаю, мы сейчас именно в новости высшее образование указываем, потому что давно уже сказали, что самые перспективные профессии — это сварщик и швея. И на эти профессии можно легко обучиться после 9 класса в колледже, техникуме там или еще где-то.
2: Ну, давайте, да.
3: Соответственно, высшее образование, которое дает, понятно, что оно дает, тем более первые 2 года это общеобразовательные предметы, но когда у тебя в дипломе написано «менеджер», но непонятно, куда идти, управлять людьми без опыта работы.
2: Ну да, давайте про это.
4: Согласился.
2: Я просто как лекцию выслушал сейчас такой, как на парах посидел.
4: Слушайте, но смотря на кого вы учились, если ваше профильное образование, ну какое-то такое, допустим, учитель, педагог, не знаю, химик или еще кто-то, то тогда это имеет смысл получать высшее образование. Если ты же хочешь работать ручками там и другой профессией, то, пожалуйста, не получай этот диплом.
2: Вот и вторую лекцию отсидел. Лучше я в КВН пойду поиграю. Поставьте мне просто так зачет.
4: Вот, кстати, многие, кто играл в КВН, не закончили высшее учебное.
3: Почему? Мы даже закончили, но с трудом.
4: Ну да, не, я нормально вроде.
3: Я тоже нормально. Нас поддерживали игру в КВН.
2: В общем, вы очень плавно и даже незаметно перешли к нашей теме обсуждения. Такой. Вышка или сразу работать? Вот. А пригодился ли вам диплом? Такой у нас еще есть. Второй тайный вопросик мы будем обсуждать. А вариантов голосовалки у нас немного. Диплом нужен, диплом не обязательно. Вышка, сразу работать. Все.
3: Чтобы работать, диплом не обязательно. Но высшее образование и среднее очень полезны для мозга.
2: Нам нужна практика людей в данном случае. Ну, не знаю, здесь, кстати, спорно. Можно и получить навыки и знания по профессии.
3: И остаться тупым.
2: И остаться тупым, да. Это одна ветка развития, а другая — это спокойно работать на какой-то специальности.
4: То есть, не получая диплом, работать в своей профессии.
2: Конечно,
4: конечно. Ну, вот я, как человек, который работал, давайте так вот в этой сфере немножечко, меня обогнал человек, у которого уже на тот момент был диплом о высшем образовании. Хотя опыта работы было у меня больше. И взяли его.
2: И чем же он взял?
4: Дипломом? Просто он говорит, у меня есть диплом о высшем образовании. А говорит, значит, ты лучше специалист.
3: Я вообще свои дипломы один раз вообще в жизни показывал.
4: Кому?
2: Это завуалировано?
3: Нет, на собеседование реально попросили прийти с дипломом. Я так радовалась, что меня кто-то попросил взять его.
2: Я вообще думал, что ты что-то завуалировала. Я свои дипломы один раз в жизни показывала. Думаю, ничего себе. Вот как мы перешли к другой теме. В общем, ребята, давайте обсуждать. Вышка или сразу работа? Диплом вообще вам пригодился, те, кто его получили? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Горячая тема у нас сегодня, будто мы телеканал «Россия-1», вышка или сразу работать в студии. Анна, встречаем, человек с дипломом. Я с дипломом, чё, я вспомнил, у меня есть. В общем, читаем ваши комментарии и мнения. Дим пишет, диплом нужен только в одном случае, если ты можешь подтираться картоном. Мы мнение будем все читать, вот действительно.
1: Еще говорят, очень хорошо столик поддерживает, если шатается.
2: Нет, плохо.
1: Плохо? Ты пробовал?
0: Знаете, что я думаю? На этот счет, вот в современных реалиях, и действительно, наблюдая ситуацию и зумеров, миллениалов, там, бумеров, неважно, короче, у этих всех поколений, мне кажется, насколько хорошо развито у тебя сейчас критическое мышление, и ты вот можешь адаптироваться под любую сферу, вот, настолько ты и будешь полезен. Есть навык, монетизируй. Не так важна корочка, если ты устраиваешься на работу к миллениалам и бумерам, на самом деле. Но во многих конторах, где уже управляет молодежь, им это не нужно. У них есть тестовые задания, они оценивают тебя на собеседовании, спокойно с тобой общаются.
1: Есть нюанс. Критическое мышление, о котором ты говоришь, очень сильно развивается в процессе образования. И на самом деле про школу тоже, тут тоже можно поспорить, понимаешь? В основном туда ходят ради социализации, а навыки и знания, которые ты там получаешь, реально можно индивидуально получить от репетитора или, там, не знаю, от онлайн-образования. Вот. Немножко разные вещи. Просто ты когда не идешь получать высшее образование, ты же не идешь изучать самостоятельно что-то.
0: По поводу того, что в образовании развивается критическое мышление, нет. Там работают клише. Это книги, которые еще действуют там с 900 каких-то годов, и по ним до сих пор все преподается. Поэтому критического мышления там никак. В школе мы получаем базовые знания. Вот с этим я согласен. Целиком
1: ты еще
0: полностью.
1: Скажешь, учим что критическое
0: читать,
1: мышление
0: писать и так далее. А когда мы идем в тот же универ, нас обучают по вот этим старым книгам. Ну, посмотрите, преподаватели все, да, мудрые, классные, замечательные люди, философы своих дел, но по итогу ты получаешь все равно базу, которая, возможно, уже устарела вообще.
1: Так для этого и есть развитие критического мышления, когда ты поставишь под сомнение, что эта база устарела, и начинаешь искать другие источники. Не надо говорить, что люди, воспитанные рилзами, начинают у нас критически
0: мыслить. Я так и не говорил.
1: Но ты говоришь, что не нужно вообще ничего изучать. Как раз
0: я
1: изучая
0: так не
1: базу...
0: Я не говорил так. Я говорил, что можно самому прекрасно изучить какие-то моменты и пойти в сферу, которую ты хочешь. Вот и все.
1: Где изучить?
0: Да, сейчас источников более чем, поверь мне, и англоязычных, и наших русских. Пожалуйста, сиди, изучай любую профессию. Работник может управлять краном, на самом деле, просто вот изучив эти основы.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
4: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Восстания от проспекта Ибрагимова до Короленко. Также по улице Мира от Парковой до Тополевой и по Декабристов от Усманова до проспекта Ямашева. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня.
6: Серега, покажи.
8: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
9: Центр металлокровли. Город Казань.
10: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
11: Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
12: Рекорд. Реклама.
13: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
14: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741. 16+.
15: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
16: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
17: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся. «Додо».
2: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Играть будем через минут 10, поэтому игра. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, если хотите оказаться в прямом эфире, высказаться об образовании и вообще, в принципе, забрать приз от вейкаперов. Мы пока обсуждаем, на вышке или сразу работать, диплом вам пригодился, да или нет, что же там такое происходит.
1: Вейкаперы, привет, вышка пригодилась, работаю юристом, на каждой работе спрашивали диплом. Один раз руководитель попросил средний балл посчитать.
0: Олесь рассказывает, никто не запрещает получать образование попутно, с трудовым стажем, например, заочку. Для кого придумали, ребята? Я хакнула систему. Получала инженерное образование, работала в этой сфере манагер, получила диплом, отнесла HR, перевелась инженером. Все просто, если ты знаешь, чего хочешь.
1: Это хорошая схема. Красная. Есть заочная форма, да, очно-заочная. Но это ж не отменяет, это ж все равно образование, получение образования. Ты читаешь литературу, сдаешь экзамены и параллельно набираешься опыта в этой же сфере.
0: Возможно, Светлана, почему-то на работу без диплома не принимают, так что экономика в строительстве пригодилась. Вот ей такая история, например.
1: Работаю врачом, диплом спрашивают при каждом трудоустройстве, пишет Альбина, хотя считаю, что многим диплом не обязателен. Для своих детей я не буду выбирать путь обязательного диплома.
0: Угу. Так, Сергей рассказывает, 2 высших образования, работал не по специальностям, всегда плюс бизнес, этому не научат вообще.
1: Так, вот, у меня высшее юридическое образование, работаю по профессии, в погонах, как и многие мои однокурсники. Однако, знаю нескольких коллег, которые фактически получили дипломы, но знания как таковые, ну, такое, они получили, что называется, корочку. И скорее были натасканы в практическом русле. Ходили на практики, в отделы, выезжали на места происшествия, тем самым получая опыт. И что касается гражданки, тут раз на раз не приходится. Куча знакомых без вышки получают в разы больше меня, попав в нужное место в нужное время. И есть те, кто работают не по специальности, упахивается, но зарабатывает немного. Каждому свое, но я за вышку ее получения, поскольку образование и его получение, как я считаю, дисциплинирует и как минимум развивает интеллект.
0: Mm-hmm. Костян пишет, нафига он нужен вообще, этот диплом? Первый у меня, оператор по добыче нефти и газа. О, это колледж. Второй, вышка очная, юрист. Третий, вышка заочка, менеджер. Работаю вообще в сфере производства мебели. И дочери старшей говорю, ко мне швеей пойдешь после 11-го, и голодная никогда не останешься. Время терять на это все смысла вообще нет. Случаи разные бывают, опять же.
1: Миша, смысла в дипломе нет. У меня 4 диплома. Токарь 4-й разряд, фрезеровщик 3-го разряда, оператор станков с ЧПУ 4 разряда, оператор ЭВМ 3-й разряд. Пытался работать по профессии, говорили, маленький разряд. По итогу работаю водителем троллейбуса.
2: Ну так надо идти повышать разряд, и тогда будут получаться
0: единицы. Всю жизнь учиться. Я за попасть в нужное время, в нужное место в нужное время.
2: Слушай, ну вот у меня есть знакомые, которые пошли тоже работать там токарем, да, с маленьким разрядом. Получали немного. В процессе ты обучаешься, и разряд увеличится, и денег становится больше, и ты становишься большим мастером, да, ты получаешь эти корочки, ну...
0: А что у нас еще?
1: Вот, хорошая тоже опять схема. Сначала работа, а там видно будет. Сам так сделал. Работал, пошел уже по профилю учиться. Сейчас есть и высшие, и куча дополнительных, и даже MBA. Все потом делается на базе высшего. Любая профессия за условные 500 часов обучения. Дипломы важны потом, допустим, для открытия своего дела или получения лицензии. Андрей, 54 года, Сургут.
0: А вышка или сразу работать, диплом пригодился вам или нет? Делитесь своими мнениями в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле поддержали идею Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инициативу хорошей и заявил, что Москва ее поддерживает. По его словам, такое перемирие позволит России дополнительно насытить внутренний рынок нефтепродуктами, хотя страна способна сделать это и самостоятельно. Набравшие популярность в России модульные дома начали разрушаться уже через 3 года после строительства, пишут журналисты. По их данным, владельцы сталкиваются с появлением крыс, мышей и насекомых, а также с влагой и плесенью. Кроме того, здания перекашиваются и деформируются, хотя производители обещали срок службы до 10-20 лет. Российский актер Юра Борисов получил роль в новом голливудском фильме «Арена» Сальмы Хайек. Его партнершей по съемочной площадке станет Кара Дельвинь, а среди продюсеров проекта числится и Анджелина Джоли. Съемки пройдут в Мексике. Хайек, которая выступила автором сценария и сопродюсером картины, назвала ее невероятной историей запретной любви. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллиона рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Распакупер, это супер. Распакупер.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
10: Ленте. Любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
11: Лента.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Dance Radio. Рекорд. Новый трек на рекорде.
17: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: секунданты.
1: И человек, который в этой игре сегодня оказался, волей случая, зовут его Евгений. Евгений, привет.
2: Добрый день.
3: Добрый день, Евгений. Из какого ты города?
2: Город Муравленко.
1: О! Ямал. Ямал-Ненецкий автономный округ. Вот он, родной. Так, на кого учился? Рассказывай.
2: Ой, механик я, механик.
1: Пригодился диплом тебе?
2: Конечно, пригодился.
1: Так, по профессии работаешь?
2: Да-да-да, но будь проклят тот день, когда я выбрал эту профессию.
1: Это уже другая тема обсуждения. Главное, что диплом пригодился. Мы это хотели узнать у тебя. Евгений, у нас игра «Секунданты». Она называется. Мы отправим тебя сейчас в какую-то ситуацию, дадим тебе минуту и букву. И на эту букву тебе нужно будет взять с собой 5 предметов, одушевленных и, можешь, неодушевленных. Тебе решать. Главное, чтобы они подходили под эту ситуацию. Правила понятны?
2: Понятно, давайте попробуем.
1: Давайте, куда отправим?
3: Ну, как, на собеседование.
1: А вчера кто-то у нас не на собеседование ходил в случае?
3: Я не помню.
4: Да что, два собеседования не может быть?
3: Ну, хорошо, давайте пойдет человек по грибы. По грибы тоже.
1: У нас две крайности. Либо мы по грибы, либо мы на собеседовании. По грибы нормально, кстати, хорошо. А буква? По грибы,
4: ну давай, будет буква Н.
1: Буква Н, в лес идешь по грибы. И минута, Евгений, начинается прямо сейчас. Давай, накидывай.
2: Ну, давайте нож.
4: Нож.
1: Подходит.
2: Нитки.
4: Так.
1: Пусть. Угу. Хорошо идешь.
2: Ну, ножом и с нитками хорошо иду.
1: Да-да-да.
3: Да-да-да.
4: Пока.
2: Ну давайте нотариуса возьмем.
1: Так.
4: Из еды что-нибудь возьми с собой там.
2: Не-не-не. Настю-то тоже возьмем.
4: Настю.
1: Как мы в лес и без Насти-то? У нас же нож и нитки. И нотариус.
4: И что-нибудь одно.
1: Мы точно по грибы. Так.
2: Одно еще, да?
1: Да.
4: Да. Ну, там на ноги надеть под обувь.
2: Носки.
4: Отлично.
1: У кого-то есть вопросы?
3: Вообще никаких вопросов.
4: Нотариус нужен, потому что вдруг ты не тот грибочек срезал.
1: Реально, а вдруг ты оказался возле какого-то места? Нужно
4: вопрос, что за Настя?
2: Ну, а если медведь, я-то быстрее Настя.
4: Да ну не объясняй, понятно же.
1: Ну прекрасно, все. Евгений, который быстрее любой Насти, выиграл только что приз на Радио Рекорд у Уикаперов. Мы тебя поздравляем, он твой. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Спасибо. Да, всем привет, Радио Рекорд, привет.
1: Круто, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у нас.
0: Секунданты у Уикаперов.

0: 9 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и много.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Алло,
2: привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
0: Для зрителей старше 16 лет.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Самая большая телесемья.
5: Мы выполнили свой долг родителей.
6: Посидим сегодня в тишине.
4: Возвращается с новой миссией.
7: Вы остаетесь бабушкой и дед.
4: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разорить.
8: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
4: Знакомо?
6: Маш, со мной это больше не пройдет.
8: Пройдет.
6: Ты что сказал, Маш?
4: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: А вышка или сразу работать? Мы сегодня обсуждаем в прямом эфире, будем еще час как, пока почитаем ваш комментарий.
1: Мне диплом пригодился. Антонина пишет, работаю в медицине врачом. Правда, после окончания обучения прошла довольно тернистый путь при трудоустройстве. Часто отказывались, ссылаясь на отсутствие опыта работы.
0: Лунный свет. Очень длинное сообщение. Прислал, но интересно. До сих пор не знаю, кем стану, когда вырасту. Мне 27 годиков, кстати. Мой карьерный путь — это не прямая линия, даже не зигзаг. Это траектория бешеного кузнечика под чем-то. В Шараге отучилась на геолога, а практику проходила как оператор ДНГ вообще. Уже на этом этапе я поняла, что в нашем городе ни образование, ни практикум тут клали вообще на всю эту историю. А вышку закончила на КПА. Работаю вообще сметчиком. Сметчиком? Ну, что это такое? Я считаю, что годы учебы прошли не зря.
1: Мое высшее... Сметы делать, сметчик.
0: Наверное. Мое высшее образование полностью себя купило, потому что у меня теперь есть великолепная, плотная, ламинированная корочка с золотыми тиснениями. Вот такая история.
2: Очень красивая. Вот сфотографируюсь.
0: Я даже не дочитал, там много.
1: Мне вообще диплом не пригодился. Я ИП и прикреплял его только тогда, когда возбуждали административки.
2: Так, может быть, надо было воспользоваться, что у тебя административки.
0: Лера рассказывает, я думаю, что диплом как минимум технической специальности нужен 100%. А так бы меня на завод инженером не взяли.
1: Учение света, не учение, чуть света на работу.
0: Это да. Меня с детства учили, что нужно работать. Работать и еще раз работать, Артем говорит. Так я с 18 лет начал трудиться. Так сложились обстоятельства, что я попал в компанию, связанную с автотранспортом, где смог раскрыть и развить свои навыки. За 7 лет успел поработать почти на всех должностях. И как итог, без образования мне доверили руководить почти соткой сотрудников. После назначения я подал документы на высшее образование. И вот уже осталось закончить 4-й курс заочно. И все, говорит. Вот так вот Артем двигался в этой жизни. Молодец, Артем.
1: Привет, Катя пишет. У меня красный, работаю простым рабочим. Зарабатываю больше, чем работала бы по профессии. Из нашего курса по профессии работают только прогульщики и подхалимы, у которых были связи. Те, кто учился хорошо, делают ноготочки и реснички.
0: Вот, кстати, те, кто красные заканчивали дипломы, вы где сейчас?
1: У меня есть
0: сейчас?
1: Красный.
0: Так.
1: Один из моих дипломов красный, дальше что?
0: А сейчас мы узнаем у остальных, у кого красные дипломы. Те, кто действительно прилежно учились, все везде отвечали, были первыми, самыми активными и так далее. Давайте тоже рассказывайте, вышка или сразу работать. Пригодился ли вам ваш красный диплом? Написать можно в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Вейкаперы.
7: На рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Всем доброго.
3: Доброе утро, друзья. В этом часе у нас обязательно будет что? Вот факты будут.
2: Да, ловите их в прямом эфире. Там один пранкер 3 недели выдавал себя. 3 недели, представляете, за представителя «Газпром-арены». Это все к тому концерту Кэнни Уэста, да, мы обращаемся. Мы не знаем, на самом деле, у нас СМИ не понимают, никто ничего не понимает в Питере, будет он или нет. И кормил журналистов фейковыми инсайдами о концерте того самого Кэнни Уэста. Он создал вообще бота отдельного даже, отдельный канал для СМИ, накрутил туда 5000 подписчиков, после чего распространял выдуманную информацию о концерте. Просто придумал, говорит, сегодня будет, завтра не будет.
3: Красавчик.
2: За все это время, 3 недели, представляете, не заподозрили обман и не попросили подтвердить о его связи с пресс-службой арены. Вот какая история у этого всего. Ох, да.
3: Молодец.
4: Что будет на концерте? Говорит, сначала, короче, Долина, потом они вместе поют трек. Теперь они совместные.
2: Выходит шаман.
3: Долина, кстати, отменила, по-моему, какой-то концерт у нее осенью был.
4: Ой, она ли отменила?
3: Так, сейчас не смешно, мне кажется, потому что она плачет где-то там. На кухне.
4: Плачет у окна другая певица. А у этой погода в доме, все нормально.
2: Ей нужно доставать, конечно, по-моему, тетя Лариса отсудила же эту сумму у Тома Холланда.
3: В смысле, подожди.
4: У Тома Холланда.
3: Как?
2: Он же первый.
4: У мошенников она отсудила.
3: В смысле, она, ну, как бы официально как будто бы отсудила, но вернули ли ей?
2: Это другой уже вопрос. А вот концерт мог бы вернуть, наверное. Я к чему это? Посмотрите, как все ненадежно, да? Любой может создать бота и так далее. Вот как у нас. У нас на Рекорде все проще. У нас вот объявили полный лайнап фестиваля «Белоснежная королева». Да, ведущие про него сказали в эфире. Там, кстати, на 3 танцполах Ледового выступят Сванки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие, кстати. И имена 2 зарубежных участников станут
3: мы не
2: известны
3: скажем
2: в день шоу. Да, 3 октября, ребята, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Никаких ботов, обманов и так далее.
4: И приз за неожиданную подвязку. Информация
2: сюда,
4: белая.
2: Сюда, вот фестиваль «Белоснежная королева». Полный состав артистов и другие подробности, ну, это только всегда на сайте radiorecord.ru 18+. Там все самое актуальное, ребятки.
4: А представляешь, у нас работает вот этот чел. Просто наугад назвал диджей. Говорит, а 2 зарубежных? Да я пока не знаю, возможно, Kanye West.
2: В общем, вот просто знаете, достоверные источники всегда нужны. Мы достоверны.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, про барберов.
2: Да, конечно. Ты знаешь, мне сегодня же, как правильно, день рождения, да? Вот этого парикмахера.
1: Да, ну праздник профессиональной деятельности получается. День парикмахера, барбер.
2: Кстати, в тему того, что мы обсуждаем дипломы и не дипломы, вообще-то это изначально были врачи без диплома. В прошлом веке цирюльники совмещали стрижку с хирургией. Они, им позволялось дергать зубы, они пускали кровь и делали даже баночный массаж. Серьезно? Нет, ну это правда интересная история. То есть это все было в бане, и вот они могли все это делать.
3: Стрижет такой ухочек. Это я пустил вам кровь, мне разрешается, все нормально.
1: Я заодно, да, процедуру проведу.
2: Не-не-не, ну правда, в каждом городе Европы 12-13 век баня с парикмахерской при ней. И все ремесленники, они были объединены в цех. Квалификация банщика присваивалась ученику только после нескольких лет ученичества до 7. И после сдачи экзаменов в присутствии старейшин цеха банщиков. И только потом уже, после, по-моему, 15 века, или нет, вру, с 12-13 началось разделение специальности парикмахера и хирурга, когда хирургия окончательно стала частью настоящей профессиональной медицины. Правда, у них было какое-то мнение, что кровь нужно очищать, и поэтому им разрешалось какие-то там надрезы над венами делать, чтобы очищать кровь. Вот, то есть, вплоть до такого.
3: Ты мог прийти и сказать, мне, пожалуйста, под канатку, подстригите меня. Говорит, ну, давайте заодно и печень там что-нибудь почистим, там удалим что-нибудь.
1: Нет, там заранее спрашивали.
3: Нормально.
1: Если ткну, кровь пойдет, ничего страшного. И ничего, все нормально.
2: А еще вы знаете, что в средние века парикмахерам часто платили не за красоту, а за маскировку сифилисных высыпаний. С помощью огромных париков.
3: О, нормально. Зато потом парикмахеры шли на вечеринку и так, вот с этой я сегодня тусить не буду.
2: А еще я стала смотреть всякие такие интересные, есть же парикмахеры, которые пытаются тоже рекорды какие-то ставить. Есть один мужчина, который живет, по-моему...
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
4: Засада на первый танцевальный. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Габишева от Завойского до Кулгали. Также по Петра Витера от Дементьева до проспекта Амирхана. И по Космонавтов от Аграрной до Советской площади. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгюль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
7: Стоит недорого, блестит, переливается.
6: Центр металлокровли. Казань.
8: Тихорецкая 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
10: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
11: Больше сделок.
10: Квартиры от агентства «Статус».
11: Строительство загородных домов от честного застройщика.
10: Складывайте возможности, умножайте доход.
11: Приглашаем к сотрудничеству.
10: 249-1909. 249-1909.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Продолжаем мы обсуждать, ваш вышка или сразу работа, диплом пригодился вам или нет. Такая у нас история. Вот Елена написала длинное сообщение, обращение, наверное, даже больше. Скажу так, если ты идешь учиться и сам не понимаешь, зачем тебе это надо и как применить свое образование дальше, это печально. Я лично осознанно заканчивала свой экономический универ, заведомо зная, куда дальше двигаться. Это от человека зависит, кому-то родители.

0: вуза перепоступали в другой и имели на это полное право. Окей. Тогда еще
1: были варианты...
0: Нет. Ну, слушай, платное, тогда было все проще. У меня много кто из знакомых учились на бюджете и реально передумывали, после первого-второго курса уходили и перепоступали. Также на бесплатно на бюджет.
2: Я единственный, кто выбрал себе профессию и тут же нашел запасную сразу же после школы.
1: Наверное, работаешь кем?
2: Работаешь по другой профессии.
0: У меня подружка тоже не могла определиться. Она очно училась на одной специальности и заочно получала вторую запасную.
1: У нас все на платке. Разные профили. У нас все на платке были, поэтому никто не уходил.
2: Хотя вот если честно, я выбрал себе профессию, хотел в рекламе работать, но туда не поступил по определенным обстоятельствам.
0: По здоровью?
2: Да,
0: по здоровью. Справка.
2: Баблишкому здоровью, да, финансовому. Но спустя годы я все-таки попал в рекламу и работал там.
1: Круто. История слушателей давайте почитаем. Алексей, привет всем. Моя начальница имеет красный диплом и медаль. БГУ окончила. Теперь сидит с кошками и тяпкой в огороде. Ну, я тут на тракторе приткнулся. Непонятно чего, так как только хабзай окончил. Успехов вам.
2: Ну, мы же не знаем, на кого она учился. Может, она зоолог.
0: У меня два диплома о высшем образовании плюс третий магистратуры на подходе. Для меня вышка как дорогое, красивое нижнее белье. Никто не видит. Но чувствуешь себя как-то увереннее и приятнее. Оба диплома пригодились. Каждый час решает, но я думаю, что вышка не бесполезна.
2: Да, но показываешь только дорогим тебе людям.
0: Да-да-да.
1: Артур написал: учился на помощника машиниста. Сейчас чищу лук в Нидерландах. Как думаете, пригодился мне диплом? Нравится вам елочка? Да. Это из вот этой истории.
2: Стоп, но если ты сядешь в вагон, ты же уедешь. Ты же можешь это сделать.
0: Да, Сережа пишет. Считаю, что высшее образование и даже среднее образование необходимо. И вот почему. По семейным обстоятельствам работать начал с 13 лет. Пробовал газеты, подрабатывал дворником и так далее. Естественно, школу еле закончил, и то 8 классов. Приходилось работать и работать. Прошло профессии столько, что проще сказать, что я не умею. Ушел в строительство из простого разнорабочего дорос до прораба стройплощадки. И одно случайное знакомство изменило все. Теперь я директор одной из крупнейших организации своего города. Весь этот путь был тернист и труден, но понял я одно, если бы у меня было должное образование, весь путь можно было бы сократить на 15-20 лет.
1: А мы будем обсуждать эту тему до конца часа, вышка или сразу работать, диплом пригодился вам или нет, пишите в нашу соцсеть.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Польша может прекратить существование как государство за 2-3 дня, если начнет военные действия против России, заявил помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев. Так он прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о способности страны быстро разгромить российскую армию. Патрушев заявил, что в случае войны Москва применит весь имеющийся арсенал сил и средств.

0: Сергей Лавров заявил, что Россия добьется возвращения золота валютных резервов, замороженных Евросоюзом. Глава МИД подчеркнул, что нисколько в этом не сомневается. По словам Лаврова, Еврокомиссия по-прежнему хочет конфисковывать российские активы и вернуть их только после выплаты Москвы репараций в Украине. Уроженка Москвы Елена Рыбакина с 2018 года, представляющая Казахстан, поднялась на второе место рейтинга VTA. На прошлой неделе 27-летняя теннисистка впервые выиграла US Open, обыграв в финале белорусскую Арину Соболенко. После турнира Соболенко опустилась на первую строчку, а третьей ракеткой мира остается американка Джессика Пегула. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
1: Реклама. В Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Dance Radio. Yeah.

0: Тема звучит у нас: вышка или сразу работать? Диплом пригодился вам или нет? Читаем ваши истории.
1: Корочки – это как физзарядка для мозга на всю жизнь. А студенческие годы – это мед нашей жизни.
2: Мед?
0: Кстати, в студенческую тусовку можно попасть, не учась в университете.
1: Да, ну, это как будто ты извне.
2: Слушайте, ну тогда нет там вот этого напряжения. Понятно, что ты можешь тусить со студентами, там, работая уже.
0: А Андрей Кош, 73. Для чего людям диплом, если часть людей с дипломами работает таксистами, другие курьерами, остальные блогеры? Ребята, зачем?
2: Ну, не у всех блогеров есть дипломы.
0: Не у всех блогеров есть подписчики, да.
1: До 25 лет работал без образования. Все умел, все делал, пока не начали просить корочки. Говорят, есть диплом, но нет опыта. А у меня, наоборот, опыт есть, а подтвердить нечем. Тут такая вот история. Но я не жалею, учиться весело и интересно всегда.
0: Вот оно для чего нужно, Яника. Диплом нужен, иначе в какой-то момент могут попросить для квалификации. Итог, пойдешь на заочку для галочки учиться лет так в 30 опять заново. Видите?
1: Так это же прикольно.
2: Нет, на заочке уже в 30 там или во сколько-то не прикольно.
1: Знаю, я вообще, я вот сейчас думаю, до скольки можно какое-нибудь третье, четвертое получать образование? Да я хоть... бы еще куда-нибудь поступила. Ну серьезно.
2: На заочку?
1: Ну, может быть, да, ну скорее всего на заочку.
2: Оно тебе надо ходить сдавать экзамен?
1: А почему нет?
0: Так, Олег рассказывает: все пригодилось мне. Высшая техническая — это круто. Даже работая не по специальности, вышка пригодилась ему. Подробности не написал. Просто так.
1: У меня красный диплом, пишет Елена. Я люблю говорить, что я бухгалтер с красным дипломом. Пригодился он мне за тем, чтобы хорошо считать свои деньги. Я никогда не работала бухгалтером. Сама работаю персональным тренером, психологом по тревожно-фобическим расстройствам. Получала дополнительное образование, оба диплома имеются. Хотя у меня их никто никогда не спрашивал. Сейчас продолжаю учиться и получать высшее психологическое образование.
0: Вы какой это тренер? По тревожно-фобии?
1: Да.
2: Тревожно-фобии.
1: Нужно тебе?
0: А есть высшее образование по тревожно-фобии?
1: Есть, написали же.
0: Хорошо.
2: А там есть комплексные занятия, когда вы все тревожники собираетесь?
0: А чтобы какой-то ретрит устроить? Нужно образование?
1: По поводу психологов. Есть же мнение, что коучи многие — это как раз те, кто не пожелали долго учиться на психолога.
2: И на полпути. Теперь я учу кого-то чему-то.
0: Психологи — это те, кто не пожелали учиться на психотерапевтов вообще изначально.
1: Нет, психотерапевт — это врач, а психолог — это в другом вузе.
0: Вот именно.
2: Ты немножко неправильно.
1: Психотерапевт, он в медицинском вузе, а психолог в другом.
0: Доверять стоит только доктору.
2: Много лишнего сказал. Психологи — это те, кто не пожелали учиться.
0: Вышка или сразу работать? Диплом пригодился вам или нет? Пишите в нашу соцсеть. Вейкаперы на Рекорде.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: рекламная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
10: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
11: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
12: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
11: Ответить на 1000 вопросов.
12: А это что? Почему? А вот это что такое?
11: Заставить убраться в комнате? Разнять, накормить.
12: Из-за того, что суп чипс насыпал?
11: Инструкция по выживанию в собственном доме.
12: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
11: Александр Самойленко, Мария Порошина.
13: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
12: Пройдет.
13: Ты что сказал, Маш?
11: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
14: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
15: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать и совсем скоро уже заканчиваем. Подводим итоги голосования. Вышка или сразу работать? Пригодился диплом или нет?
2: Диплом пригодился один раз. На нем селедку разделывали по закусочку.
1: Еленка рассказывает, мое образование началось с истории любви. Я в 11 классе познакомилась с парнем из другого города и поступила в универ в его городе, чтобы встретиться. Отучилась 3 курса и бросила. В итоге у нас 3 детей, 17 лет брака, из них 12 официально. И сегодня у нас годовщина с праздником тебя, любимый. Если слышишь меня сейчас, оба на работе, образование все равно в жизни всегда будет большим плюсом. Так как это в первую очередь знание для дальнейшего жизненного опыта. Вот так.
3: Высшее образование создает семьи.
1: Высшие семьи.
3: Да.
2: У меня среднее профессиональное образование. Перед этим было 2 попытки получить высшее медицинское. И по итогу понял, что вышка абсолютно не нужна. Работаю также в медицине. И иногда ощущение, будто знаю больше, чем врачи. Так что главное, не какая у тебя корочка, а как голова работает. Всем удачи.
1: Александр, имею аттестат о полном среднем и ничего. Живем, работаем, семья, дети, все норм. Жена вышку получила, я ей помогал, а сам не захотел. Все как интересно.
2: Имею 2 красных диплома, повар-кондитер и технолог продукции общественного питания. В итоге проработал на кухне 7 лет, потом ушел в другую сеть и нашел себя вообще сейчас водителем электробуса.
1: Вот.
3: Ну там, где платят больше. Это же так всегда было. Ты можешь быть профессионалом своего дела, но если тебе платят больше на другой работе.
2: Вы серьезно? Водителю электробуса платят больше, чем повару?
3: Смотря как, где ты повар. Если ты в какой-нибудь школе повар, ну обычный, у тебя может быть зарплата там, ну, 40 тысяч.
1: Может быть. А, напомним, а кто мы по высшим образованиям? А ты кто, Ань?
2: Так, у меня первое, значит, Финек, менеджмент организации. Второе, актриса кино и театра. Корочка, что я умею менять валюту в банке. Корочка,
1: по дипломам прям давай.
2: По дипломам, вот корочка, что режиссер игрового кино на Ленфильме. Какие еще у меня есть корочки? А школа драмы Германа Седакова, тоже актерский режиссер.
3: А это считается высшим образованием?
2: Нет, да, 2 высших у меня. Только первые 2, а все остальное это доп образование.
1: Отлично, Стас, ты у нас кто по вышке?
3: А техникум считаем?
1: Ну, посчитай, если хочешь.
3: Архитектор-дизайнер. Первая вышка — инженер по технологии художественной обработки материала. Второе — организация работы с молодежью.
1: Я государственное муниципальное управление. Втроем сидим на
2: радиорекорд,
1: делаем утреннее шоу. Делайте выводы сами, как слушайте, говорится, с такими вот дипломами.
2: А какие выводы? Ну, прекрасные выводы. Я считаю, что правда.
1: Какие здесь можно... У кого-то есть диплом утреннего шоу вообще?
3: Ну, я-то работаю по профессии.
2: Я работаю по профессии,
1: хорошо,
2: потому что в радиоведущие идут молодцы. Либо из журналистики, либо как раз из актерства.
1: Есть какое-то на журналистике ответвление развлекательного утреннего шоу на радиостанции?
2: Причем тут это, Никит, очень много профессий, где нету специализации в высшем учебном заведении. Хочешь, можешь открыть колледж по радиоведению.
3: Я
2: такие
3: понял,
2: школы
3: о чем
2: есть.
3: Говорит Никита. Он, ну, есть доля правды в его словах. Да, мы учились на разные вещи, но в итоге наши навыки пригодились.
1: И мы все здесь
3: по-другому.
1: Вот
3: да,
1: в чем суть.
3: Так, что мы делаем?
1: Давайте итог голосования нашего подведем. Итак, диплом нужен. 39% проголосовали, 29%
2: спасибо.
1: Необязателен. 11% за вышку, 17% сразу работать. Красавчики, вот такие итоги.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Вейкаперы.
5: На Рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, в этом часе будем радовать вас игрой популярити. Любовный гороскоп не пропускайте и горячие новости.
4: Там все чаще называют детей именами в честь героев турецких сериалов.
3: Например,
4: Неслихан и Бурак. Так, как сообщают власти Подмосковья, мы оттуда получили эти данные в СМИ. Мальчиков в этом году называли, вот в 2026-м, по-героически, в кавычках, Одиссеем, конечно же, ну, посмотрите, как влияет индустрия, Амуром, Аполлоном, Любомиром, Никодимом, Остапом и Ярополком.
3: Ярополк.
4: Один Ярополк выбился как-то из этого всего племени.
5: Мужики, держитесь, вам будет очень сложно в школе.
4: Не мужики же решали, реально. У девочек также были необычные имена. Например, Клеопатра были.
5: Так.
4: Малина. Аксения, Ванда.
5: Подожди, Аксения.
4: Аксения.
3: Аксения.
4: Написано Аксения.
5: Так, прикольно.
4: Ванда. Кассиопея, Океана, Павлина, Фелиция, Цицилия, Шахерезада и Эсмеральда. Вот я...
5: И только одно из них вслед будут, когда делать, подходит, потому что Цицилия.
4: Вот хоть бы они попали все в один класс. Классно было бы, все с такими именами сидят, и никто никого не обижает.
5: Чтобы учительница такая, короче, буду по номерам. 1, 2, 3, запомнили, все.
4: При этом все равно, чтобы вы не думали, популярные в регионе варианты привычные. Это София, Анна, Василиса, Мария и Ева. У девочек, а Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей у мальчиков. Это такие, вот самые топы все равно остаются наши.
5: Но мне кажется, должны быть необычные имена вот такие вот. Но 1-2 на класс. На двор, желательно. Потому что если их будет
4: на
5: больше...
4: На район, я бы сказал.
5: Да, не, потому что если их будет много, они тогда нормальных детей начнут кнокать по тихой грусти. А должно быть наоборот.
4: А можно же менять имя, да, спустя, по-моему,
5: да?
4: Какое-то время в жизни?
5: Ну, достижение совершеннолетия ты можешь пойти, по-моему, поменять.
4: Интересно, Никодим изменит свое имя или нет?
3: Никодим?
4: Да, или Одиссей. Ну, Одиссей хотя нормально вроде. Это, да.
5: Ты Никодим не нужен.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Эта игра проходит по средам у нас, и в ней сражаются Аня и Стас. А вы помогаете всячески в чате мобильного приложения рекорда, поэтому открывайте ее. Опрос был произведен определенный, задан вопрос, и на него люди давали ответы. Вот 6 самых популярных собрали, и ребятам нужно выбить эти ответы, угадать их, то есть. Поэтому давайте, помогайте. Вопрос следующий.
2: Ребятки, в чате помогайте приложение.
1: Все верно, там же. Кто или что может свистеть?
3: Свисток.
1: Это самый популярный, молодец.
2: Рот.
1: Нет.
4: Животное.
2: Птичка.
1: Да, птичка. Вот надо было конкретнее, Стас.
4: Шарик.
1: Еще там есть. Нет.
2: Свистеть. Полицейский.
1: Нет.
4: Рак.
1: Да.
4: На горе.
1: Самый непопулярный, кстати, вариант. Но да.
2: А там есть чечек, который хочет, чтобы у тебя не было денежек.
1: Есть просто чечек, поэтому считается.
4: Так написано. Чечек.
1: Человек написан. Еще что?
2: Так, мы сколько? Три выделили? Четыре.
1: Сквозняк нет такого.
2: Свистеть.
1: Прям сквозняк нет, ну рядом.
4: Ветер,
1: да.
4: Ветер. Ветер. Что делаешь здесь?
1: Смотрите чатик, может быть, вам уже подсказали там.
4: У меня не грузится.
2: Чатик висит.
1: Мы все этим пользовались, реально вам говорю.
4: А!
2: Свистит.
4: Ага.
2: Губы.
4: Я знаю.
1: Нет.
2: Ну, мы губами уже пользовались.
4: Ты как? Чай уже себе налил?
1: Да, конечно, чайник может свистеть.
4: Еще свистком, конечно.
1: А, птицу говорили?
4: Да, Аня говорила. А чупа-чупс?
2: А еще кого-то?
1: Все.
2: А чупа-чупс при чем тут?
4: А там же есть со свистком.
2: Точно.
1: Свисток, человек, чайник, птица, ветер, рак. Вот такие топ-6 свистунов.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Основные пробки тебя ждут по улице Ершова от Советской площади до Сибирского переулка. Также по Минулину от Калинина до Айвазовского и по Техническому от Темир-Юл до Чернышевского. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: Сказала грозная царица.
8: Хочу металлочерепицу.
7: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
9: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
10: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг «Айгуль Усмановой», 203-45-00.
1: ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». УГРН 125-020-003-0530. Уфа.
2: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
3: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
4: «Додо».
5: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-5510. Город Казань.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Пресненская набережная. Дом 10, этаж 41. Помещение 1. Комната 6. УГРН 127-39-244-741. 16+.
7: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50%. На посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
8: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: и каперы. Любовный гороскоп.
1: На 16 сентября и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку не захочется вас терять.
3: Тельцы, никакая любовь не стоит того, чтобы рушить чужое счастье.
4: Близнецы, сегодня ваш день будет несколько омрачен.
2: А раки, в этот день вашему любимому человеку будут непонятны некоторые ваши проблемы, поэтому он будет судить все, что с вами происходит, со своей точки зрения.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет очень грустно признаться в том, что он когда-то вас обманул и был неправ.
4: Девы, сегодня замечательный день для того, чтобы рассказать обо всем, что волнует, поделиться своими горестями, бедами и переживаниями.
2: Весы, сегодня ваш любимый человек сообщит весьма неожиданную новость.
3: Скорпионы, если вы будете пытаться пережить проблемное время и жить в надежде на лучшие времена, то груз ляжет на плечи вашего любимого человека. Помогите ему справиться с этим.
4: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто выбрать из нескольких зол меньшее, поэтому его конечный выбор может вам не понравиться.
2: Козероги, в этот день ваш партнер не будет отвлекать вас от дел.
3: Водолеи, если вам удастся удержать любимого рядом с собой сегодня, то и впоследствии с этим проблем не будет.
4: А рыбы, в этот день какой-то представитель противоположного пола будет долго и откровенно рассказывать вам о себе, своей жизни и о своих неприятностях. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Средневзвешенная стоимость нового автомобиля в России с 2020 года выросла почти вдвое, до 3 миллионов 470 тысяч рублей. Об этом заявили аналитики Автостата. Самый высокий показатель зафиксировали в ноябре прошлого года – 3 миллиона 540 тысяч. По словам экспертов, осенью цены могут снова начать расти из-за ослабления рубля и очередного повышения стоимости автомобилей. Дополнительное давление оказывает регулярное увеличение утиль сбора. Правительство Латвии планирует рассмотреть замену дорожных указателей с названиями российских и белорусских городов на ближайшие латвийские населенные пункты или пункты пропуска. Всего таких знаков 318, а расходы на их замену оценивают 120 тысяч евро. Что именно появится на указателях мест российских и белорусских городов, пока неизвестно. УЕФА утвердила стадионы для финалов Еврокубков на сезоны 27-28 и 28-29. Решающий матч Лиги чемпионов сезона 27-28 пройдет на Альянс-арене в Мюнхене, а сезона 28-29 на Камп Ноу в Барселоне. Финалы Лиги Европы примут Бухарест и Белград. Суперкубок УЕФА в 2027 году пройдет в Амстердаме, а в 2028 в Астане. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
13: Берем кредиты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Давайте, мы тут про профессии и про диплом говорили, а у меня новость как раз. Сын 4 года скрывает от родителей, что не работает врачом, а ремонтирует кондиционеры. Это все в Малайзии. Он реально каждое утро, давно уже не работает по профессии, уходит как будто бы в спецформе, где-то переодевается, а потом еще и смывает, грубо говоря, грязь от реальной работы, потому что он ремонтирует, потеет и приходит домой.
3: И зарабатывает больше, да?
2: Да.
4: Нормально там?
2: Реально, из-за заработка. Сейчас он намного больше.
4: Его спрашивают, как день прошел? Он говорит, да был один пациентик. Копался там внутри, а у него уже, знаешь, моторчик-то барахлит. Ну что, пришлось поменять.
2: Плюс еще нервное истощение, когда он работал врачом.
3: Тяжело реально не спалиться, тем более, когда у тебя одна профессия, да, ты якобы другой, семейный ужин тот же самый, ну это вообще...
4: А что ты такой мокрый? Конечно. Да он потек.
3: У меня есть горячая новость, интересная, и подробности раскрылись только сейчас. Какой-то, непонятно какой, ну точнее понятно, китайский миллиардер платит сотням женщин по всему миру, чтобы они рожали от него детей.
4: Ого.
3: Журналистам уже известно о более чем 100 малышах. А его бывшая партнерша заявила, что детей уже вообще за 300, та, которая от него родила. Это основатель игровой компании Duo Network, вот такой, через рекламу, запрещен Грамми, ищет вот этих самых девчат по всему миру. Платит, говорит, 100 тысяч долларов, от 100 до 120. После рождения чадом нанимают нянечек в стране рождения, и через некоторое время их обязательно перевозят в Китай. Точная причина, почему так происходит, непонятно.
4: Он?
3: Что он делает?
2: Как компания еще раз называется? Do I need a work?
3: Do I need work?
2: Это значит, нужна ли мне работа? Очень странная компания.
3: Duo Network, вот так называется. То есть, ну, это какое-то китайское название.
2: Делай свою сеть. Вот он и делает свою сеть.
4: Да, у него хочет свой заводик, где все свои, где будут работать не просто потому, что надо, а по-братски.
3: Ну, семейный бизнес.
4: Да, конечно.
2: Точно.
3: Но многие как раз и говорят, что как раз такое количество детей для того, чтобы он вообще все свои богатства передавал вот своим наследникам, и только они руководили этой большой компанией.
4: Слушай, ну, с одной стороны, плохо. То есть, ты как бы забираешь ребенка у его матери, а с другой стороны, ты обеспечиваешь его.
3: А вы обратили внимание, что это не первый заскок миллиардеров, в принципе?
2: Ну, это же не насильно, девочки же осознанно идут на это.
3: Они соглашаются, в этом-то и прикол.
4: Давайте так, пока Китай не остров, все нормально.
2: Ну, там есть остров, если что, в Китае.
4: Ну, в Китае, но это же не весь Китай остров.
3: Ну, это хороший конкурент Илону Маску и Дурову, представляете?
4: Не, эти весь свой талант, грубо говоря, расплескали непонятно где, а этот целенаправленно.
3: Вкладывается, да?
4: Да. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Record. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
4: Каждый вторник – возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале «Ю».
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
16: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
17: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
18: И зайки зубки проверим.
19: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: тут смотрю по новостям, медведи выбираться стали, да, часто? Прям к людям, очень часто.
1: Ты страшно. Это хочешь связать с каким-то принципом?
0: Нет, вообще ни с чем. Просто у кого рядом медведи, ходите не один или не одна, как минимум.
2: Так выборы скоро.
0: Вот в Красноярском крае вышел опять. Ну что это такое? Что это медведи хотят от нас?
2: Так потому что у них Wi-Fi перестал ловить, они поближе к этим.
0: С этим связаны.
2: Да мало ли.
1: А можно как-то ублажить медведя?
2: Уложить.
1: Да. Ну, в смысле, выйти к нему с метком или еще что-то.
2: Да, конечно. Только сразу руку намажь по локоть медом.
1: Нет, ну правда, я серьезно спрашиваю, есть ли какие-то методы отвлечения, чтобы он. Он же понятно, что хищник, охотник, и вот это вот все.
0: Там есть несколько моментов. Либо отходишь очень медленно, несмотря ему в глаза, но при этом ни спиной к нему не поворачиваясь, так медленно так отходишь. Либо у кого-то два вот этих метода работало, кто спас.
1: А застыть?
0: А
1: если застыть наоборот, не работает?
0: Нет. Короче, вот этот прозастыть метод и перетвориться вообще там мертвым якобы на земле не работает реально, потому что медведи это падальщики. И они, в принципе, что не живое, но еще теплое, могут доесть. Вот что они могут подумать.
2: Еще ладно, один, если еще доесть.
0: Еще один метод, да, это вот, ну, типа, что какие-то громкие звуки издавать половником, кастрюлей и так далее. Вот эти две штуки я прям знаю у ребят моих знакомых работают.
2: Слушай, они, знаешь, чего еще боятся какого звука? Затвора у ружья.
1: Это понятно. Нет, а что если лук, ну, тактика нападения? Просто недавно, по-моему, мужчина на аллигатора наорал, или, короче, он испугал его. Ну, то есть...
0: Ну, то же самое, как я и говорю, да, с кастрюлей и половником.
2: На Арина медведя, конечно. Если это особенно медведица и вышла за медвежат, сам ото на нее наорать. А вот это явно будет ежмамка.
1: Не, ну я серьезно спрашиваю, какая техника, грубо говоря, спасения от медведя, раз Никита пугает нас, что они везде.
0: Так я тебе две только что рассказал.
2: Бокс.
1: Это я запомнил, может еще есть
2: карате,
1: какие-то.
2: Не знаю. Строительная
0: говорят,
2: техника.
0: Баллончики тоже не помогают.
2: Техника Усейн Болта.
0: Вот Стас накидывает. Это можно пробовать.
2: Любая.
1: Все техники Стаса надо проверять.
0: Да, ну в общем, аккуратно, да, природа выходит все-таки из природы и идет к нам в каменные джунгли. Почему-то.
2: Но они одомашнились уже почти все, потому что мы так... Мы занимаем их территорию, они такие: кто? Че вы шумите?
0: Да потому что мы с ними часто фоткались.
1: Но...
0: С медведями. Вот эти фотосессии были все с медведями, помните?
2: Конкретно?
0: Конечно, теперь они хотят за это процент. Ребята, спасибо вам большое за это утро. Замечательное. Завтра с вами услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита Стасенев.
1: Отличного дня, ждем в 7 утра.
2: Всем отличного пребывания в этой среде.
0: Пока!
3: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на

Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Доброе утро, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», сколько творческих знакомых среди вашего круга общения. Оказалось, что творческие люди чаще проявляют черты психопатии и нарциссизма, считают психологи. Такие люди сильнее опираются на собственное мнение и видение, меньше зависят от чужого мнения и чаще игнорируют общепринятые нормы, если те мешают их идеям и решениям. А что, я согласна. Ну, как бы, если ты создаешь творческий продукт, в любом случае ты должен иметь свое мнение, свое видение и свою какую-то общую идею, которую можно еще и продвинуть. Напишите, как это работает у вас. Быть может, вы тоже творческий человек и тоже что-то создаете. Очень интересно узнать. Об этом вы можете рассказывать в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Я же пока расскажу о музыке в этом чате. Джон Кей, «Калабрия». Слышим работу от Тини Гесслер, 125. Появится Том Бокси с работы Морена. Послушаем трек от Рафаэл, Gotta Be Cool. Открывает этот час диджей Гоя и Джейсон Дерула с работой Мичика, рекорд-микс, и все это рекорд-дэнс.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-394-4741, 16+.
3: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
4: Додо.
2: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». Украинец 124-160-004-5510. Город Казань.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп сообщил, что и Россия, и Украина согласились воздержаться от ударов по объектам энергетики друг друга. Он также вновь заявил, что рост цен на дизтопливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не ситуацией в Иране. Ранее американский лидер рассказал, что призвал Зеленского прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре. Россия готова к переговорам по Украине и никогда не пыталась этот процесс осложнять, заявил Сергей Лавров. Россия вполне может возобновить переговоры, если другая сторона будет к этому готова, добавил он. Найроби и Мюнхен примут чемпионаты мира по легкой атлетике в 2029 и 2031 годах. Решение приняли на 242-м заседании Совета World Athletics в Будапеште. Чемпионат мира по легкой атлетике впервые пройдет в Африке. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: 9. Для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 13 лет. Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
4: Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: FT-групп при поддержке Радио Рекорд представляют. Возвращение в рай. Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, есть ли у вас любимый день недели. Но наверняка это пятница. Вот у меня лично пятница. А сегодня у нас среда, и это считается самым продуктивным днем недели. В понедельник и вторник мы только разгоняемся, а к среде уже начинается спад. Так что, друзья, если сегодня захотелось поработать, это неспроста. Сегодня у нас пик, среда, 16 сентября. И рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. В целом, как ваши дела, что сегодня хорошего происходит, как настроение, все с удовольствием почитаем. Надеюсь, настроение поднимется с танцевальной музыкой Рекорда. Кстати, в этом часе послушаем работу от Диваш «Slow Down, Can't Stop Thinking».

услышим трек от Dave, Meet Me in the Dark. Послушаем работу от Vintage Culture, and Gaps Lost. Открывает этот час трек от Алика Хали, Dive Into Me, Рекорд Микс, и все это Рекорд Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП.
2: Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от частного застройщика.
3: Складывайте возможности, умножайте доход.
4: Приглашаем к сотрудничеству.
3: 249-1909. 249-1909.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
14: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня стукал.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
19: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Мария Захарова прокомментировала желание Японии вернуть безвизовый режим посещения Курил для своих граждан. Токио не стоит создавать еще больше проблем в отношениях, если в Японии хотят решить насущные вопросы. Нужно просто прилично себя вести, заявила официальный представитель МИД России. Социальный фонд напомнил о праве отца оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Чтобы назначили пособие, необходимо подать по месту работы 2 заявления о назначении ежемесячного пособия и о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. Идущая пешком из Москвы во Владивосток пара за 8 месяцев добралась до Забайкалья. Об этом путешественники Павел и Тамара написали в своем телеграм-канале. Они отправились пешком от Красной площади 19 января. Транспорт путешественники не используют и рассчитывают преодолеть около 9,5 тысяч километров. Добраться до финиша они планируют в апреле следующего года. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 18 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
9: Да, это время подъема в школу.
8: Взрослые снова учатся понимать детей.
10: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
8: Дети снова пытаются понять взрослых.
11: Только играем по-взрослым.
8: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
12: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
8: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как развлекаются ваши домашние питомцы? Вот в Южной Корее выкатили мультсериал для кошек и собак под названием Sea Look. Такие короткие, смешные истории про тюленей, которые, судя по вирусным видео, заставляют пушистых залипать в экран. Пользователи считают, что питомцы цепляют движения, звуки и специальная цветовая палитра. В общем, теперь мы можем проверять на своих хвостатых. Ну, а вообще, ребят, рассказывайте, кто живет дома у вас, быть может, какие-то необычные домашние животные при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, ну и делитесь какими-нибудь классными историями. Я же пока расскажу о музыке в этом часе. Иман Бек, No Matter Уют. Услышим работу Topic, Lucky Ones. Послушаем работу от Фанка, The Beat Is Rockin', Рекорд Ремейк. Также появится Алла Фарман с работой Body Talk. Откроет этот час Бауса с работой Magnetic, Рекорд Микс и все это Рекорд Dance Radio.

0: Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на РЭП.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники рассылают поддельные уведомления от имени Zoom, рассказали в лаборатории Касперского. В письмах сообщается о предстоящей блокировке учетных записей. Злоумышленники маскируют вложения под форму авторизации платежа, где требуют указать название компании, имейл, страну, номер телефона и данные банковской карты. Минэкономразвития планирует запретить маркетплейсам устанавливать более высокую комиссию для отечественных продавцов, чем для иностранных продавцов аналогичных товаров. Об этом говорится в проекте ведомства. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Школы могут самостоятельно устанавливать количество часов на уроки физкультуры 2 или 3 раза в неделю. Об этом сообщили в Минпросвещение. Помимо этого, образовательным организациям рекомендованы 24 дополнительных общих спортивных модуля. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На 3 танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена 2 зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.

0: 16 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты «Дэймон Глю» всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: FT-групп при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

и на какие-то вайбы позитивные настраиваешься. В общем, друзья, пишите о своей самой любимой еде. У нас мобильное приложение «Радио Рекорд». Ну, время обеда, вы понимаете, к чему я клоню. Тони Даркайс в этом часе и «Perfect» и слышу.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход.
2: Приглашаем к сотрудничеству.
7: 249-1909. 249-1909.
8: Нужна в баню печь? Звони в Тимер Печь. Тимер Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio. Record.

0: Рекорд. Новости.
1: Замглавы МИД России Руденко провел откровенный разговор с послом Японии по актуальным двусторонним темам. В дипведомстве указали японскому послу на опасность ремилитаризации Японии, наращивание военно-тренировочной активности Токио вблизи рубежей России. Россельхознадзор обязал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения Мультикан 8 серии 20. Ранее Россельхознадзор приостановил обращение препарата из-за случаев гибели собак. Чемпионат Формулы-1 2027 года начнется с Гран-при Бахрейна 12-14 марта. После первого этапа чемпионата гонщики отправятся в Саудовскую Аравию. Всего в календарь вошли 24 этапа, которые пройдут в 22 странах. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру.
15: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
2: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Спросите, какой сегодня день? Ой, знаете, да много какой, хоть выбирай, как говорится. Международный день охраны озонового слоя. Дезодорантами сегодня не пользуемся ни в коем случае. Хотя бы раз в году, я считаю, можно. А кроме того, еще день завитушек, кудряшек, локонов. И в конце концов, всемирный день парикмахера. Друзья, давайте вспомним о своих экспериментах с внешностью. Рассказывайте, что у вас это было в вашей жизни, чем обернулось в итоге. Может быть, вы пришли, я не знаю, крышки подкрасить, да, в салон красоты, а вышли с иракезом. Рассказывайте, как у вас, как это было, о своем позитивном, ну и негативном опыте тоже можно. Пишите к нам в мобильное приложение Радио Рекорд, буду читать. Бенебинаси в этом часе, Иллюжин услышим. А еще впереди Проспа и Free Your Mind. Обязательно Fast Boy Music Sounds. А еще Loud Luxury, Love You For Life. Прямо сейчас Алак и Хали, Dive Into Me. И все это Рекорд Dance Radio.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
1: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП.
2: Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн.
3: Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.

0: Сакура.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
4: FT-групп при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: На некоторых российских НПЗ запустили дополнительные установки для наращивания объемов выпуска нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Кабмина по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Помимо этого, власти продолжают корректировать поставки топлива на региональные рынки, где наблюдаются локальные перебои. Глава

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Чангангили, Череха, Вейл, Икситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: Рекорд. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.

0: Уорхаус у вас строит, строит для чемпионов. Уорхаус у вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу, 17.00, категория 16+.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и хочу вам сообщить, что Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледова выступят Свенки Тюнс, Вола Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников, они пока еще в секрете, мы их раскроем прямо день в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности можно найти на сайте radiorecord.ru 18+. В этом часе у нас Клуни и Good Girl. И еще Том Боксер и Морена. Также Тиеста, Don't Lose Your Head Up. И, конечно, Кайга, Take Me Back. Прямо сейчас Баусы и Магнетик, и все это Рекорд Дэнс Радио.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
2: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов. Также по Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной. И по Кремлевской от площади 1 мая до Московской. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
5: И очутился он в центре металлокровли, а там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
4: Ну, тюка, молодец.
5: Центр металлокровли, Казань.
6: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». УГРН 125-020-003-0530. Уфа.
9: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
10: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
11: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Транспорт путешественники не используют и рассчитывают преодолеть около 9500 километров. Добраться до финиша они планируют в апреле следующего года. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 101.9. Для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте по

0: нет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
12: «Додо».
13: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodo.pizza.ru.
14: ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
15: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
16: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
17: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
18: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Record Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Сегодня у нас 16 сентября и среда. А это значит, что это середина первого осеннего месяца и середина этой рабочей недели. Мы с вами должны, так сказать, дожать ее. Быть на бодром, потому что через два дня будут долгожданные выходные. Я все-таки убежден, что большая часть наших слушателей работает по принципу 5-2. Поэтому я всем вам желаю дожить, что называется, до субботы. До выходных, и мы здесь на Радио Рекорд будем вам всячески в этом помогать. Как и чем? Разумеется, веселым настроем и классной электронной танцевальной музыкой. В этом часе вот что мы с вами послушаем из самого вкусного и интересного. Это будут Anima и Georgy, Beautiful Record Mix. Diplo, Two Steppin' Record Mix. Divac, Slow Down, Record Mix. Hugel и Ultranate, Moving to the Sun, Record Mix. А прямо сейчас DJ Gojay, Jason Derulo, Michiko и Ed.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международный. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет экономики.
3: А там это нормально.
4: Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться.
3: Фестиваль. Фестиваль это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Юбилей ежегодным эвентом.
2: То есть до этого это было просто.
3: Просто
2: сидели люди, да,
3: в парк
2: на скамейках.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Парижской Коммуны от Нариманова до Кавинаджми, также по Софиулина от проспекта Победы до Габишева и по Шахиди от Яхина до Садыковой. Всем удачи на дорогах!
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: И гитлярк из Лары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжай.

0: Рекомендация радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Нотариус. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход.
7: Приглашаем к сотрудничеству.
6: 249-1909. 249-1909.
8: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
9: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». Украина 124-160-004-55-10. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: будет указано в свидетельстве о рождении ребенка, появившегося на свет в транспорте. Об этом рассказали эксперты. Ранее медики приняли роды у 30-летней россиянки на борту самолета. Рейс следовал из Красноярска в Новый Уренгой. Премию «Эмми» как лучший драматический сериал получила «Больница Питт». Трансляцию церемонии награждения вел NBC. Актер Ноа Уайли также стал обладателем премии в категории «Лучший драматический актер» за роль доктора Майкла Рабинавича в этом сериале.
1: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
9: We

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: «Глобал Сервис».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Нужна в баню печь? Звони в «Тимир Печь». «Тимир Печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
3: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
8: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Шучу и баста. Шучу и баста. Мы начинаем.
1: Ну что, самое время послушать любимые треки, пообщаться со мной и пообщаться друг с другом, посоветовать что-нибудь и, естественно, подарочек себе забрать. Вот такой план у нас сегодня. Как обычно, обсудим тему часа. Естественно, разыграю купончики. Все уже со вчерашнего дня и не только со вчерашнего помнят. Поэтому внимательно слушаем, да, в какой момент я это сделаю. Не знаю сама, честно. Ну и, конечно же, хорошее настроение, пока добираешься домой. Я тебе желаю в пробки не попадать. Это, конечно, странное пожелание, учитывая, что они сейчас есть везде, но тем не менее, пусть их будет поменьше. Меня зовут Адель, мы погнали. Это шоу «Хочу и баста», ты слушаешь Радио Рекорд.

А у нас есть сегодня классная именинница. Почему классная? Потому что фотографию только что ее посмотрела. Зовут ее Лилька Шапова. С днем рождения, богиня красоты. Будь счастлива, сияй и свети. Анонимно, но много-много сердечек прислали. Я присоединяюсь.

Ну что, рекордушка, можно, конечно же, поздравлять с днем рождения, передавать приветики. Это не запрещено. Написала нам Альфия, что так можно было? Конечно, можно, даже нужно. Номер телефончика оставлю в наш ТГ. Пиши все, что хочешь. 8-939-303-101-9. И запоминай, если кому-то хочется что-то приятное сказать, пока едешь, а почему бы и да. Делай смело. Ну а с тобой о чем хочу сегодня поговорить. Погода, конечно, вообще огонь. Просто огонь. Второй день уже вот этот дождь, слякоть. Вот так резко все произошло. Такое впечатление, что какой-то заговор вселенский. Но давай обсудим, как же избавиться вот от того, что эта погода нам приносит. Осенняя хандра, она уже просто на пятки наступает. Признавайся, накрыло уже или пока держишься? Как спасаешься от серости за окном? Вот прямо сейчас пиши, залетай в нашу ТГшку, пиши свое состояние. Все ли хорошо, пока еще на летнем вайбе как-то двигаемся? Или вот так вот все за 16 дней поднакрыло? Ну и, естественно, если поднакрыло, но ты знаешь, как с этим бороться, также жду твои советики. Почему бы и да, всем пригодятся, и мне в том числе. Вот такая вот я пользуюсь служебным положением. 8-939-303-101-9. И не забывай, что уж совсем скоро буду купончики в ресторан разыгрывать, так что будь на связи.

Ну вот еще приветик прилетел, попросили прямо сейчас зачитать. Маратик, люблю тебя очень сильно, но улыбнись, хватит уже грустить. Я ведь рядышком. Это сообщение от Миланы. Маратик, ну я думаю, после такого признания нельзя грустить.

0: Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
7: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
8: «Додо».
9: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
10: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
11: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
12: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
13: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Итак, ты слушаешь Радио Рекорд Шоу «Хочу и баста» продолжается. С тобой Адель, и я хочу напомнить о том, что в планах у меня разыграть совсем скоро сертификаты в ресторан «Максимилианс». Поэтому будь со мной на волне, и, возможно, именно ты поедешь вкусно обедать в ближайшее время. Ну а пока обсуждаем тему часа, тоже будь активен, я жду твои сообщения. Ведь обсуждаем мы именно осеннюю хандру, погодка такая интересная. Ну и, естественно, скучаем немного по лету. Так, что уже у нас в Телеграме прилетело? Мнения, как всегда, немного разделились. Пишет нам Макс: ребят, какая хандра, наоборот, наступила идеальная погода для пробега. Бежих, уютных худи. У меня вообще все супер. Макс, ну я прям тебе завидую белой завистью твоему настрою. Не знаю, вчера я, кстати, когда просто в ливень возвращалась домой, я видела, что мальчик один бегал у нас там по ЖК. Только я не знаю, куда он бегал. От ливня бежал или он убежал заряжаться хорошим настроением и дофаминчик себе поднакидывал благодаря спорту. Итак, сообщение от Лени. Ситуация у него совсем другая. Ой, вообще накрыло по полной. За окном серость, настроение ноль, и я вообще без понятия, как с этим бороться. Вроде, казалось бы, недавно все было замечательно, ничего толком-то и не произошло, но вот настроения нет. Ленчик, держись, ты точно не один такой, сейчас точно найдем какой-нибудь путь спасения, однозначно. Тут у нас еще впереди зимушка-зима, ноябрь, вот эта слякоть, да, не хочу нагнетать, потом зима прекрасная, сугробы. Чистить место для своего автомобиля. Вот это самое замечательное время для всех, у кого есть железный конь. Поэтому сентябрь — это кайфово, сказала я, которая вчера под дождем очень-очень грустила. Но нет, на самом деле реально кайфово. Мы продолжаем слушать крутые треки на Радио Рекорд. Оставайся с нами и пиши свое мнение, есть ли у тебя осенняя хандра или пока все ровненько. А если есть советик, как можно поднять себе настроение, тоже жду от тебя смс-очком на ТГ 8 939 303 101 и 9.

Итак, пытаемся разобраться с осенних Android. И вот, что эксперты нам рекомендуют. На самом деле, сейчас не будет шоу психотерапии, просто легкие советики, лайфхаки. Во-первых, специалисты советуют включить солнце дома, то есть банально купить какую-нибудь лампу поярче и зажигать ее по утрам. Ну, утром же, да, солнца нету. Вот когда оно еще не вышло, я не знаю, во сколько кто просыпается, вот тогда можно поярче прям, ну и вечером тоже, чтобы обмануть организм. И второй советик, это, как бы банально не звучало, налегать на вкусную еду. Бананы и шоколад. В них куча триптофана. Я не знаю, что это такое, но вот само слово какое-то уважение, да, вызывает. А вот как раз-таки триптофан, он на наш мозг классно влияет и делает все так, чтобы чистый гормон счастья появлялся. В общем, никаких сложных психотерапий, просто свет и вкусняшки. Но от себя добавлю. Вот что точно помогает от осенних хандры сбежать, это поменьше слушать грустные треки, да, пока они точно не довели тебя до депрессии. Ну, действительно, лучше погромче включить радиорекорд на полную громкость. Все у нас веселенькое, хорошее, классное и точно дофаминчику, окситоцинчику получим. Что ж, погнали дальше, жду твои рекомендации.

0: Хватит. Рекорд реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» — крепкий и надежный. «Хавейл H5» — рамный и просторный. «Хавейл H7» — динамичный и уверенный. «Хавейл H9» — комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реализации. Реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно

Ну, вообще, в принципе, есть уже классный совет, как избавиться от этой осенней хандры. Это вкусно есть, покушать, так, что-нибудь такое запрещенное. Ну, и для этого все уже, все поняли. Будем сейчас выбирать счастливчикам, которые отправятся в рейстик вкусно есть и вспоминать радиорекорд. Итак, вчера сырники ушли на ура, время двигаться дальше. И для тебя сейчас новый гастрономический квест. На кону, допомню, 2 купона на бизнес-ланч в ресторан «Максимилианс». Включай интуицию и угадывай блюдо по 3 ингредиентам. Вообще все очень и очень просто. Сначала я тебе дам наш номер телефона, вдруг ты еще его не записал. 8-939-303-101-9. Нужно будет правильный ответ отправить в Телеграм. Счастливчиком станет тот, чей пятый, окажется в нашем ТГ. Именно этот везунчик избавит себя от кухонных хлопот, уберет в сторону рабочий контейнер и пойдет сытно обедать в любимый ресторан. Так что жду

свой правильный вариант, в ТГ будешь пятым, тогда ты сегодня, ну, точно избавишься от осенних андре. Итак, внимание, все эти три ингредиента, это салат, я сразу намекну. Итак, листья салата, курочка и сухарики. Я не знаю, как ты сейчас это угадаешь, это очень сложно, но желаю тебе удачи, а мы погнали дальше.

Итак, ребятушки, ну, конечно же, это салат Цезарь. И самое главное, у нас обычно, я думала, девочки сейчас просто выдадут вот про этот Цезарь все, что знают. Но нет, в основном одни мальчики. Но часто, видать, угощают, да, своих барышень, это нормально. Но победила сегодня девочка Эльвина. Эльвина, я тебе желаю приятного аппетита. Сертики в ресторан Максимилианс твои. Так что не хандри, я уверена, настроение твое точно поднялось. Вчера с сырниками ты тоже боролась, но вот видишь, на Цезаре все пошло по плану. Ну, все потом расскажу, как эти сертики тебе отдам и так далее. Ну, а сейчас переключаемся на нашу тему «Осенняя хандра». И время пришло прочитать сообщение не самых голодных наших слушателей. Катя рекомендует: ребята, спасает только яркий шопинг. Купите себе что-то очень яркое, красивое, желтое, оранжевое, розовое и так далее. И тогда серость вокруг исчезнет. Я прям представила сейчас всю Казань, особенно мальчиков, которые в ярких розовых свитерочках, там, худи гоняют. Ну да, действительно, настроение точно поднимется. Сообщение от Димона. Мне вот вообще не грустно, какая грусть, когда в наушниках качает рекорд. Ну это же классно. Димон, люблю, уважаю, обняла, приподняла и так далее. Ольга пишет: а мой рецепт простой. Да, на меня тоже иногда налетает осенняя хандра, но я собираю друзей, варю безалкогольный глинтвейн со специями и достаю настолки. Ольга, ну, звучит очень уютно, сразу хочется укутаться в плед, потом еще и сумерки посмотреть, просто все части. Нормально. Пишите адрес, я тоже к вам подъеду. Есть чем поделиться, ты пиши, у нас уже совсем скоро программа заканчивается. 8 939 303 101 и 9.

0: Record Dance Radio. Погода на первом танцевале. Сейчас в центре Казани 14 градусов. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 16. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Record. Реклама.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Внимание, внимание. Ваш рейс в осень задерживается.
5: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
6: Мой миллиметр зашкаливает.
5: Больше приключений. Больше любви.
7: Это все мне?
5: И еще больше теплых премьер.
7: Ты думаешь?
8: Гарантированно.
5: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
10: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
11: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Итак, друзья мои, все уже, ну, все советики раздали. Я надеюсь, осенних андрей ни у кого не будет. Будем улыбаться, наслаждаться. Да, дождик проливной, эти листочки. Но ничего страшного. Новый год, ждем его как минимум. Но рецептов много. У кого-то спорт, у кого-то громкий саунд, а у кого-то коты, сон и вкусная еда. Сообщений было много, не все смогла зачитать. Самое главное, я тебе желаю эту осень провести классно. Ну и рекорд на максимум. С тобой была Адель. Пока-пока.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

Всем привет, друзья! Вы слушаете главную танцевальную радиостанцию страны. Это Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы продолжаем с вами наш дневной, но вернее уже вечерний эфир. Я хочу напомнить, что Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая». Новая постановка фестиваля, кстати, будет называться «Снежная королева». И пройдет фест у нас 3 октября в Санкт-Петербурге. Там будет целых 3 танцпола. В Ледовом дворце выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие-многие другие. Также у нас будут 2 зарубежных гостя, имена которых мы пока не раскрываем. Они станут известны в день шоу. 3 октября. Питер. Ледовый дворец. Фестиваль «Белая». «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru. Билеты там же. Мероприятие 18+. Что мы с вами по музыке послушаем в этом часе? «Анима» и «Стайло». Новинка, кстати. «No Good» рекорд микс. Еще одна новинка. Крис Лейк и Крис Лоренцо. «Long Jacket».

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Засады на первой танцевальной. Я расскажу о пробках в нашем городе. Сейчас Яндекс.Карты показывают отметку в 3 балла. 13 минут постоишь на Кулгале от Фучка до Гайбишева. Такая же ситуация на Сахарова от проспекта Победы в сторону Закиева. И затор на Губкина, двигаясь в сторону Арбузова, потеряешь 10 минут. Я тебе желаю отличного вечера в компании с любимыми треками Радио Рекорд.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
4: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
5: Центр металлокровли. На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: На некоторых российских НПЗ запустили дополнительные установки для наращивания объемов выпуска нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Кабмина по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Помимо этого, власти продолжают корректировать поставки топлива на региональные рынки, где наблюдаются локальные перебои. Глава Минздрава России прокомментировал

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

обожаю встречи одноклассников за то, что они проходят весело, душевно и, главное, без меня.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да? Нет, международный.
3: Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет экономики.
3: А там это нормально. Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться. И что фестиваль? Фестиваль — это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Разговоров-то.
2: А не может?
4: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
1: Битва поколений на Муз-ТВ.
0: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: FT Group при поддержке «Радио Рекорд» представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Powered реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с тобой мы будем в течение ближайшего времени, а именно часа, обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, самые большие вруны в этом мире — это не те, кто несет чушь, а ровно наоборот те, кто говорят правильные вещи. Потому что говорить громко и смело именно правильные вещи — чаще всего тому, кто их говорит, выгодно. В криминалистике есть даже такое понятие «критерий против интересов». Это когда заявление лица считается максимально достоверным, если оно не выгодно самому этому лицу. Это и есть один из самых надежных маркеров искренности. А все правильные слова чаще всего говорят, чтобы что-то благодаря им получить. И именно поэтому самым подозрительным должно быть именно то, что звучит правильно и красиво. Мы, нужно признать, иногда тоже так звучим, но это не имеет никакого значения, потому что мы не продажники, не политики, а просто обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Липецкой области 71-летняя пенсионерка на электросамокате сбила другую пенсионерку. Теперь гонщице грозит до 7 лет тюрьмы. Женщина без прав ехала по встречной полосе и не заметила 65-летнюю местную жительницу на краю дороги. Причем самокат бабушки оказался повышенной мощности – 500 ватт. Поэтому экспертиза отнесла его к мопедам. Пострадавшая получила перелом костей черепа и черепно-мозговую травму. А дело уже передали в суд.
2: Вот он, новый прекрасный мир бабушек. А вы как себе представляли раньше будущее? Вот как вы себе представляли раньше 2026 год? Наверное, знаете, там на летающих автомобилях ездит, там летает молодежь. Нифига! Бабуси на электросамокатах сбивают других бабусь. Вот вам будущее наступило.
1: Ну, а все правильно. Будущее, оно для всех, как бы. Все равны. Бабушки тоже имеют право кататься. Вот что такое щеглы эти малолетние гоняют?
2: Вы про какую из этих двух бабушек?
1: Ну,
2: про,
1: да, права. Согласен.
2: Так вот, а я вот именно про вторую. Бабуси на электросамокатах сбивают других. А, знаете, это вот для меня, это пора текать. А то, знаете, везде эти пенсионерки, того и гляди, тебя либо прижучит одна бабушка, либо ты другую бабушку. Кстати, есть такой тип эмиграции? Вот знаете, есть политический, да, типа, когда эмигрируют по политическим мотивам, а бабушкинский есть, что, типа, бежал из страны из-за старушек?
1: Ну, зачем сразу из страны? Из Липецкой области пока нужно валить.
2: Пока, да. Как туда? Типа, я из Липецкой области переехал, так сказать,
1: в Москву.
2: Да. Типичный путь. Но теперь, можно сказать, из-за старушек. Но, знаете, я просто... Значит... В Липецкой области сколько там 71-летняя пенсионерка на электросамокате сбила другую? 71-летняя. Вы знаете, я вам скажу честно. Я вот раньше, вот до этой новости, по крайней мере, я поймал себя на том, что вот я думал, ну вот что делают бабушки в 71 год? Ну, сидят на скамейках. Ну, не знаю, ну, лежат на тахте. Ну, я не мог даже в страшном сне себе представить, что они в 71 год гоняют на электросамокате с повышенной мощностью. Ну, ладно, там, хорошо, ладно, бог с ним. Электросамокат может быть там, ладно, может, она электробабушка. Может, на заправке была очередь, она оставила там свой Ламборджини, да, и пересела на электросамокат. Но зачем ей повышенная мощность? Зачем ей бабушка? Что это за бабушка с повышенной мощностью? Она что, хотела быть бабушкой номер один?
1: Ну, возможно, этот самокат с повышенной мощностью дедушкин. А дедушка тот еще как бы.
2: Обратите внимание, про дедушек вообще ничего. У нас во всех таких историях бабушки. Дедушки поникли, а бабушки бодры и веселы, как мы видим из этих новостей. И это меня очень пугает. Особенно вот такие. Это когда, знаете, когда вот эта бабушка, которая захотела быть королевой бабушек. Кинг Гренни. Понимаете? Король бабушка. Куда она вообще ехала на самокате повышенной мощности? Гналась за почтобанком, что ли?
1: Ну, ладно, ну, какие-то дела у нее были важные, то есть, ну, срочные какие-то там.
2: Какие?
1: Ну, какие-то, ну, не знаю, там.
2: Куда?
1: Ну, какой-то вот куда-то опасно, куда-то. И поэтому аж по встречке как бы втопило.
2: А тогда у меня еще вопрос важный. А тележка где у нее была? Вот где у бабушки, которые едут на самокате повышенной мощности, тележка? Они же, ну, как бы, они же не могут без тележек. Где она была, на руле или, как у курьеров, на спине?
1: Вот, возможно, для этого у него его и повышенной мощности самокат, чтобы тележку вывозил. Возможно, сзади прицеп. Знаете, вот у некоторых машинах прицепы, удачников, там, к Ниве, например. А у нее...
2: А то есть самокат, да, обычный, не везет. Может быть, смягчающим обстоятельством. Ну, окей, причем, значит, как было сказано, он оказался повышенной мощности, и экспертиза отнесла его к мопедам. То есть самокат приравняли к мопеду, а бабушку приравняли к Шумахеру. Я правильно понял?
1: Ну, кстати, странно, там говорится, что приравняли к мопеду, и она ехала без прав. Ну, на мопеды права не нужны, насколько я знаю.
2: Нет, конечно, нужны. Категория А. Нет, ну, тебе нужны права, тебе нужны просто, в принципе, права. Конечно, нужны. А на мопед с повышенной мощностью нужны права категории Б. Бабушка. Ну, в смысле, в категории
1: бабушка с прицепом.
2: Тележка. И теперь, значит, уголовное дело, ей грозит, то есть, тюрьма, да? То есть,
1: до 7 лет.
2: То есть сейчас за шумахерство бабушек дают до 7 лет?
1: Ну, если она накосячила, да.
2: Ну, тогда, знаете, ну я надеюсь, она все-таки выйдет... Ну, если она в 7 лет отсидит, тогда она выйдет как раз самокатов на... Хотя вряд ли, 7 лет у нас еще долго раскачивается, они еще будут ездить.
1: И полдо, возможно, заскочит там через 5 лет.
2: Я очень надеюсь. Так что еще успеет пошумахерить.
1: Да, конечно.
2: В Липецке. Но вопрос вопросом. Этот вопрос не новый, не свежий, уже давно не актуальный в российском социуме. Но по-прежнему нам его дают новости. И вопрос этот можно было бы поставить там долго, что-то там, да, бла-бла-бла. Может, одним словом. Самокаты. Давайте поставим эти самокаты ребром, там, рулем, да, сзади, как угодно. Вот нужны нам они или нет? Оставить, запретить, но только давайте, если уж запрещать. Запретить, все, понятно. Нет, если запретить, то не запретить, а чем-то заменить. Да, вот даже говорят, когда курить, да, не надо бросать, надо чем-то заменять, да, сначала, по крайней мере. Чем заменить самокат? Вот чем можно заменить самокат?
1: Ну, слушайте, ну, наверное, знаете, ну, лошадь это дорого. Вот и шаг. Нормальная тема. На ишаках передвигаться.
2: Электро?
1: Или необычный ишак.
2: А повышенной мощности?
1: Ну, это уже осел.
2: Чем можно заменить? Ну, может быть, коньками, вот как конь, ишак, чем-то еще, потому что люди уже привыкли, они хотят это, как бабушка.
1: И какие-то случаи интересные, как бы, раскрывающие максимально эту проблему.
2: Ну, или закрывающие ее окончательно. Да. Вы поняли? Обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге водитель попытался дать инспектору ДПС 50 тысяч рублей, но тот в ответ дал ему почитать уголовный кодекс. Мужчина, похоже, намек не понял. Во время оформления ДТП на Московском шоссе он просто засунул деньги прямо в книгу. 30-летний водитель хотел избежать административной ответственности и выдворения из России. Инспектор от взятки отказался, а теперь историей занимаются правоохранители.
2: Конечно, он намек не понял, а как понять? Послушайте, ну, давайте говорить откровенно, ну, трудно так быстро сориентироваться и перестроиться. Это вот что, должен был он понять? Это вот тот редкий честный инспектор или обычная неформальная процедура оформления невидности водителя? Как ему было так сразу понять и перестроиться? Послушайте, за долгие годы, еще с 90-х, собственно, где это все началось, он знал, что... Если инспектор тебе что-то дает, что-то подсовывает, то в это надо что-то совать. В хорошем смысле, деньги, да?
3: Обычно использовали, правда, не уголовный кодекс, а кожаную папку.
2: Да, а если это уголовный кодекс, это, ну, это просто означает, что надо класть чуть больше, чтобы его не применили. Да? Ну, ну как? Ну, так сказать, ну или может просто дал, чтобы попалось под руку, да? Да как ему было так быстро раз на ходу?
3: Понимаешь? Кстати, это да, к этому инспектору тоже есть какие-то, ну, вопросы. Не претензии, конечно, вопросики. Ну, что словами не мог сказать. Ну, чего вот, не давай мне взятку. Вот, трудно, что ли, сказать. Люди ртом договариваются, а он просто молча
2: опять
3: сунул
2: же
3: ему
2: про
3: книгу.
2: 90-х. Забыли с 90-х эти слова. Их никто. Они не... Ведь понимаете, ведь есть же какие-то, ну, вот есть так называемые там разводы. Там, у инспекторов, у других людей, где им там говорят, как там, что делать, что не делать. Я на них никогда не был, да, но слышал, и знакомые есть,
3: слышали.
2: И друзья. И что-то же... И таких слов-то нет, не давай... Что это такое? Таких слов никто... Вы помните, чтобы где-то кому-то когда-то такое говорили?
3: Ну, этот Джейн, все-таки, как выяснилось, ты имел в виду именно этот,
2: честный. Он оказался
3: честный.
2: Молодцом, возможно, да? То есть это значит что? Это значит, что... Правило, вот для этого чувака, который ему дал взятку, правило не сработало. И отсюда вывод, в любом правиле есть исключение. Тут все понятно, я не понял только одного. Там, значит, 30-летний водитель, да, хотел избежать административной ответственности и выдворение из России. Выдворение из России. Это вот почему? Это потому, что он гражданин другой страны, ну, скажем, Гондурас. Ну, или, знаете, обычный парижанин в Петербурге, да? Тогда почему нам об этом говорить?
3: Чернокожий парижанин.
2: Почему чернокожий? Может быть, краснокожий? Я не знаю, какой угодно. Ну, нет, просто, да. Или это первый вариант, поэтому его выдворяют из страны. Или, поскольку нам здесь новости не сказаны, нам приходится додуматься. Или, может быть, это он так сильно нарушил, да, что вот за это ему грозит выдворение из России. То есть проехал на красный по встречке, пьяный на скорости там 200 км в час без прав, не пристегнутый, стоя за рулем голый. Вот только это может, за это может грозить выдворение из России.
3: А куда же можно за это? Нет, конечно, за это стоит выдворять, конечно, с концами. Ну а куда его? Кто его примет такого? В Пакистан?
2: Ну, а если, понимаете, это опять же вопрос, такие... он гражданин какой страны? Если он, скажем, гражданин Пакистана, то может и принять обратно. А если это вот наш человек, который просто...
3: Говорю, да. Ну, вот, если это наш человек, ну, вот, как бы, слишком он накосорезил, да, вот, ну, в Пакистан.
2: Это в хорошем смысле или в плохом?
3: Во всех смыслах.
2: Это перевоспитание или... Нет, а вот нет, пройдите секундочку, вот вы выдвигаете предложение. В эфире причем. Ну-ка, пожалуйста, обоснуйте. Зачем человека... который в уголовный кодекс засовывал
3: 50
2: взятку.
3: Тысяч.
2: Да. Нет, в Пакистане он, конечно, пригодится. Но, да, нет, конечно, там он лишним не будет.
3: 50 тысяч в Пакистане, это можно купить там отару.
2: А, в этом смысле, ну, как бы поддержать экономику, да. Пакистана. Тогда да. Ну, вы знаете, ну вот я думаю, вот сейчас этого человека, кто бы он ни был, да, вот этот, который взятку давал, да, и которого выдворяют из страны, и все остальное. Вот он, знаете, ведь, ну какой смысл вот в этом? Ведь смысл в наказании, чтобы человек изменился, да, в хорошую сторону. А ведь он сейчас думает, ну, а что я сделал не так? Ну, может быть, он думает, вот я что-то, меня там, административное, может, уголовное, выдворяют из страны. Вот что я сделал не так? Может быть, надо было деньги не в уголовный кодекс совать, а по старинке, в права или рядом с правами.
3: Или так в рот инспектору. На конфетку.
2: Че ему думать? Какие варианты? Но если его выдворят, в принципе, это уже не наша проблема.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
4: Салют, это Тим Вокс. Сегодня вечером в Рекорд-клабе актуальная электронная музыка, свежие релизы и треки.

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
2: Мум – мягкий уголок мечты.
1: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани 554-20.

0: говорит о его намерениях. То есть намерения были криминальные. Потому что если бы это, ну... Если
1: пока так, все просто... поварята спят, он коварно на цыпочках пробрался к холодильнику.
0: Ночью, да. Пробрался на кухню ресторана «Шаляпин», да, и это тоже время нашло, и забрал рыбу из морозилки, а утром решил все исправить, написав, что там, как протрезвел, я понял, что натворил. А что он, как ему показалось, натворил? Ну, то есть, вы смотрите, вот что было, это самое же важное. Ну, значит, очухался, да, со страшного такого рыбьего будуна, да, значит, и видит перед собой 8 килограммов камбалы. Сначала, наверное, он обрадовался, подумал, о, поймал, там, в канале Грибоедова или в ванне, да, где там еще можно поймать, да. Это была первая мысль. Вторая, наверное, мысль была, а вторая, наверное, была ужасная, потому что что еще думать? А вторая, наверное, была такая, а может быть, ё-моё, может, это я с камбалой бухал? И корешей придушил, 8 килограммов корешей мертвые, что делать? Ладно бы там, знаете, еще, там, не знаю, кореши были корюшкой, а здесь солидная камбала, уважаю.
1: Сам весь такой вот рыбой воняет.
0: Да, ну, то есть, надо писать, как будто он ее это. И тогда все сходится, когда, как протрезвел, я понял, что натворил. То есть понял, что натворил, угробил 8 килограммов собутыльников. Но вы знаете, а вот для меня самое страшное здесь, конечно, нет. Самое страшное, ведь, смотрите, ведь судя по этой записке, да, и потому что человек сделал, я протрезвел, понял, что натворил, отдал, да, там. Ведь, судя по всему этому, это нормальный и даже приличный, порядочный человек. Примерный сын, хороший отец, не знаю, добросовестный там рыбак-камбалист, да, кто он там еще?
1: Не
0: да?
1: Маргинал, потому что есть деньги на курьера, например, да, то есть никакой там не бродяга, никакой не бомж какой-то, да?
0: Да!
1: А, и причем, да, возможно, он клиент этого ресторана был.
0: Конечно, скорее всего, может быть, может, сам Шаляпин, может, фамилия.
1: Прохор, да.
0: И вот это и страшно, потому что приличный нормальный человек, но как нажрется, никто, и даже он сам не знает там, что у него было в башке, он сам не может объяснить, сам не знает, зачем он ее украл, и действительно, зачем, ведь самый важный вопрос, что он там себе на косых глазах надумал, может, ему, это, кстати, очень важно, вот, важен мотив, что, ведь что у них у пьяных в башке, потому что насколько они опасны, и я надеюсь, что это был хороший человек, я надеюсь, что
1: когда трезвый.
0: И когда пьяный, ну, то есть, и даже когда пьяный, он остается хорошим, может быть, ему попить, знаете, почему он камбулу это мог? Может, ему по пьяни показалось, что он эту камбалу спасает. Знаете, типа, принцесса камбала 8 килограмм, а за ней гонится злодей. Морской петух, например.
1: Или черт морской.
0: Или просто черт.
1: Да. Это, кстати, объясняет такую зацикленность на камбале. Потому что, смотрите, это холодильник целого ресторана. Там, кроме камбала, там еще и баранья нога, возможно, была там, да? То есть это вот все.
0: Ну, баранью ногу спасать. А баранью ногу от кого спасать? Можно.
1: А кто? А он не взял ничего. Целенаправленно только камбалу.
0: Да, то есть ему показалось, что он ее спасает. И спас, видимо, действительно, и видимо, не просто спас. А, видимо, и это, сама эта принцесса, как ему виделась, вот эта принцесса, 8 килограммов камбалы, в благодарность за свое счастливое спасение дала ему свою любовь. И тогда, кстати, понятно, да, что там было в новости.
1: Почему сказано, он если рыбой воняет?
0: Да, да, во-первых, а во-вторых, там было сказано, правда, эту камбалу все равно пришлось в ресторане утилизировать. То есть он что-то с этой камбалой сделал. Значит, камбалу по пьяни он еще и это, как это, любил до утилизации.
1: Вот даже не вот в этот я не склонен верить.
0: А почему? А вы не верите в счастливый конец этой
1: смотрите,
0: истории?
1: Я чисто теоретически понимаю, камбала была из морозилки, замороженная. Это трудно. Она такая, как твердокаменная, она такая, понимаете? Как вот?
0: Ну, а это как разморозить. Это когда воровал, а с утра, когда проснулся, уже камбала.
1: Согрел ее, то есть она оттаяла, потекла.
0: Потекла, конечно, да. До полной утилизации.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне начали называть детей именами героев турецких сериалов. Среди самых популярных оказались Неслихан и Бурак. Особенно часто такие имена выбирают родители из Москвы и Подмосковья. В 2026 году среди необычных имен также появились Одиссей, Аполлон, Амур, Любомир, Клеопатра, Шахерезада, Эсмеральда и Малина.
2: Малина? Малина, это я такой в честь малины в Марьиной роще, да? Знаете, мало ли малин в Марьиной роще. То есть малина на уголовном жаргоне — это воровской притон. Это в этом смысле малина? Типа, ты зашухерила всю нашу малину и теперь за это получай, да?
3: А возможно, в честь испанского драматурга Тирса де Малина?
2: Ну, чуть менее вероятно. Не, ну послушайте, нет, малина — это как раз в первом смысле очень милое имя. Просто не надо малину шухерить, да?
3: А возможно, когда просто отец «Р» не выговаривает, хотел «Марина» сказать. «Малина!» Как называется? Марин?
2: Но на бумаге-то ручка он выговаривает, или был тоже пьян? Нет, что, Малина — отличное имя, особенно если ты Аполлон, да? А Эсмеральда, слушайте, это, конечно, да. А Эсмеральда, я так понимаю, в честь проститутки, да? Это же, Эсмеральда — это главная героиня этого собора Парижской Богоматери,
3: да.
2: Гуго, цыганка-проститутка. А, типа, пусть будет как проститутка. Я вообще не люблю эти имена, Эсмеральда, да, красиво в этом смысле. А Одиссей — это, я так понимаю, что из-за коня, да?
3: Ну, как бы, да, наверное, сейчас же это все там...
2: Да, конечно, ну, деревянный конь, благодаря которому греки-то и смогли в Троянскую эту войну. Да, может быть, любит деревянных коней человек, почему нет? А Шахерезада — это отличное имя, но я ничего не понял. А Шахерезада уменьшительно, сокращенно, это как будет, Шаха или Зада?
3: Или Зада, да.
2: Как?
3: Херезада.
2: Красиво. Но главное, нет, там же что главное было, значит, что россияне начали называть детей именами героев турецких сериалов. Из самых популярных оказались Неслихан и Бурак.
3: Бурак.
2: Неслихан, Бурак. Ну, то есть, я вам скажу, мы с вами вступаем в новую эру. Возможно, мы ее уже не застанем. Ну, то есть, смотрите, то есть, значит, лет через 18, да, вот представьте, значит, когда этот Неслихан вырастет, значит, через, знаете, там, 20 лет, значит, на стройке Неслихан, да, убегает от полиции. Это, при этом это будет уже в том будущем, это совсем не значит, что это нелегальный мигрант. Да, просто его родители любили турецкие сериалы. Да, Неслихан Иванович Эсмеральдов.
3: Это же, а что тогда он полиции убегает? Если он москвич, как бы. Просто имя обязывает.
2: Неслихан, конечно, да, или Бурак.
3: А Бурак — это вообще мужское имя.
2: Трудно сказать, красивое в любом случае.
3: Бурак.
2: Но, понимаете, то в честь героев турецких сериалов они называют. А чем им, простите, герои наших сериалов не угодили? А почему не назвать, не знаю, в честь там нашего героя какого-нибудь сериала нормальным именем человеческим? Например, в честь героя сериала «Бригады», почему не назвать ребенка «Космос»? Или еще более нормальным таким человеческим именем — «Пчела», например.
3: Или «Дукалис», например. Или есть такой сериал «Доктор Тырса».
2: А, да, и такой есть?
3: Да.
2: А Тырса — это в честь кого?
3: В честь, не знаю, потому что Пореченков играет, я не знаю.
2: Это она, он, они?
3: Пореченков играет.
2: Да неважно, так Тырса что, так играет кого?
3: Тырсу играет.
2: А почему, кстати, да, и, кстати, Пореченков тоже хорошее имя. Пореченков, например, там, я не знаю, Пореченков Николаевич... Нет, ну почему не в честь наших? Ну, в конце концов, ладно, но если какие-нибудь модные сериалы, вот был этот, как он там называется, «Слово пацана», да? И там был какой-то там уголовник, я не помню, герой Кощей, да? Почему не назвать нормально, так сказать, по-нашему, Кощей, Аполлон, Одиссей, Малина?
0: Крем-хруст-шоу. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – Твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Крем-хруст-шоу.

0: И в этот момент нашей программы мы возвращаем в ваши уши то, что вышло из ваших пальцев. Вам, дорогие наши пишущие радиослушатели, конечно, и только вам, потому что вы-то для этого радио в основном и слушаете. Понаписали сюда разных сообщений, чтобы что? Правильно, чтобы мы их почитали в эфир. Сейчас и будем читать кое-что из того, что вы написали. Это у нас народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что некая старушка на электросамокате повышенной мощности, несясь по встречке, сбила другую старушку.

0: Не факт. Ты заметил, дорогой Арчибальд, сколько там вокруг припаркованных самокатов? Может, да, старушки примчались на самокатах метро Автова, как бы вот.
1: А, просто по дороге
0: сбивая других старушек. Да. Не с самокатов же им торговать, как бы. Ну.
1: А, кстати, да, действительно, я вспомнил, там есть самокаты.
0: Да, это бабушкинские самокаты. Скорее
1: в смысле бабушкин.
0: Ну, они их прикатили.
1: Ну, это не в том смысле, что с метро бабушкин.
0: Не-не-не, ну как же.
1: В Москве. Я понял. Да, ну, но, опять же, дорогой мой, давайте не про бабушек. Мы говорим про самокаты. Что с ними делать? Что делать самокаты? Нужно, пускай будут. Ладно, есть уже и есть, мы так или иначе к ним адаптируемся. Как в свое время приспособились к автомобилям, да, в 19 веке еще, в конце. Да, но ничего страшного, тогда все так же начиналось, да, и как-то вот выжили.
0: Как-то, да.
1: Или надо их к чертовой матери этой самой метлой. Какой метлой можно гнать самокаты? Той же, да? Да. Что с ними делать?
0: А вот как бы альтернативу предлагают. Чем заменить? Заменить самокаты прыгалкой на пружине, в скобках, прыжковыми ходулями. Знаете, вот в цирке такие есть.
1: Да, можно. А зачем?
0: Ну, как бы, чтобы бабушки прыгали на ходулях.
1: А!
0: Чтобы они сверху у нас сваливались.
1: Чтобы все окончательно превратилось в цирк. И тогда все встанет на свои места. Давайте читайте, ладно.
0: Вот о минусах самокатов. На самокате нельзя заниматься интимом. На нем даже ездить вдвоем нельзя. А в машине интим возможен.
1: Как это нельзя заниматься? Подождите. Когда я вижу, я это и раньше видел, и до сих пор вижу, когда они на самокатах ездят вдвоем и втроем, это они, прижавшись друг к другу, паровозиком в области паха к этому, они, это что они делали?
0: Они вот едут куда-то, где спешатся.
1: А вот в машине как раз так нельзя. Вот когда, впереди водитель, ты, конечно, можешь максимально сзади к нему подвинуться, да?
0: Ну, да, или он может тебе свое сиденье как бы...
1: Нет, ну, это сиденье между вами, а здесь-то почему? Как раз это идеально. Больше того, это идеальный на ходу с ветерком, да, и ощущения другие, самосекс на самокате. Вы, кстати, я не видели никогда?
0: Видел, конечно, даже четверых видел.
1: Да.
0: Серьезно, четверых.
1: И никуда не сообщили? Четверых это уже групповой самокат. Это на улице это
0: да,
1: это...
0: таким паровозиком. А вы пристроились друг к другу.
1: Так почему их вообще называют эти самокаты самокатами, а не паровозами? Это уже поезд.
0: Ну, какой-то такой, да.
1: Такой, куда? Поезд, направление, да.
0: Такой голубой вагон.
1: В Воркута, Ленинград. Ну, давайте я почитаю.
0: Давайте. Так.
1: Читаю все, что попадается на глаза, как водится. Вот, смотрите, вот Вячеслав пишет. Привет, КХ, работаю водителем автобуса. Вы как думаете, как водитель автобуса соотносит себя с самокатчиками, а главное, какая история у него про них?
0: Ну, я думаю, как-то он на них смотрит свысока. Да.
1: Значительно с большего высока, чем вы думаете. Работаю водителем автобуса. Между собой мы самокатчиков называем... Вот подумайте. Не так все просто. Сразу я понимаю, что какой-то простой ответ напрашивается там на букву «Х». Слово какое-то простое.
0: Или
1: да,
0: букву «П». Петушар.
1: Да нет, нет. Все-таки на букву «Х». Давайте помягче.
0: На букву «Х» называют?
1: Да. Да, ближе к «У», да, практически, да. Почти угадали. Мы между собой самокатчиков называем «хрустики». И вы знаете, ну, во-первых, конечно, радостно, что только называют, а не слышат, не делают, да?
0: Так это еще и мотоциклистов водители в автобусе.
1: Да, это раньше было. Но, понимаете, страшно же нет. Дело не в том, что называют, а кто называет. Вот если бы там вы когда их называли бы хрустиками, это просто шутка. А для водителя автобуса это не шутка. Для водителя автобуса самокатчик-хрустик — это уголовное дело.
0: Да. Это цель. Законная добыча.
1: Послушайте, вот это надо узнать. Я не могу это пропустить. Тут надо позвонить сейчас. Кто это? Вячеслав сейчас?
0: А если он прямо сейчас в автобусе и как бы отвлечется на звонок и сделает какого-то хрустика хрустиком?
1: Послушайте, какой же тогда это? Какая же тогда это цель? Это случайный хруст. Меня, кстати, называют хрустиком. В каком смысле, кстати?
0: Ну, в таком. Не в самом хорошем.

0: Record. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
2: Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: подняла эта маска. Типа, почему тебе звонят мужики с вопросом, возможно ли анал? А, и на ее объяснили, что это такая сим-карта, ну, видимо, просто тяжело вздохнул, да? Ах.
1: Я в Москве.
0: Или она просто ничего не стала ему объяснять, знаете, просто увидела некоторые преимущества сим-карты, да, и начала новую страничку в жизни. И к телефону стала подходить чаще и с большим энтузиазмом. Как это было? Объясни мне, что это значит? Расстались.
1: Ну, как-то вот, ну, тут чувак не тупой, потому что он...
0: Ну, послушайте, ну как? Не, ну, с другой стороны, вы, вот звонит этой вашей, как ее зовут?
1: Зина.
0: Да.
1: Пускай будет Зина. Да.
0: Ну, пускай.
1: Я так ее иногда называю.
0: Ну, иногда.
1: Это такое настроение игривое. Да.
0: Настроение, да. А так,
1: ну, не важно. Так, Зинаида. Тогда так совсем плохое настроение.
0: Хотя зовут ее Света, но это не важно. Да вот, вы представьте, вот звонит ей телефон, вы рядом лежите, звонит телефон, и вы слышите, что в телефоне говорят, здравствуйте, даже не все слышно. Здравствуйте, анал, стропон.
1: Стропон я бы услышал точно.
0: Вот, ну что бы вы подумали?
1: Я бы сказал, Зина! Зина! Зина!
0: А ну в вашем случае проще. Ну окей. Ну, и кстати, там, я не понял, там было сказано, москвичка унаследовала номер калининградской проститутки. Тут я не понял, что значит унаследовала. Почему они используют это странное, совершенно неподходящее здесь слово? Я вообще, знаете, когда услышал унаследовала, я сначала подумал, от бабушки. Типа бабушка работала под именем строгая госпожа Марго, да, и она...
1: А может, так все и было, может, проститутка почила в бозе, как говорится.
0: Не, ну там сказано, что она купила, да, конечно, купила новую сим-карту, да, вскоре выяснилось, что ее номер использовала. А как они ей до сих пор звонят? Ну, хорошо, допустим, она купила там, да, когда-то он был. То есть это значит, что объявление до сих пор висит где-то?
1: Вот это странно. Зачем эта проститутка из города Калининграда продала свой номер, сдала. Вот, как, так, смотрите, там наработана клиентская база, то есть, да, вот, серьезная. То есть,
0: ну,
1: так,
0: это косяк!
1: Это вообще, это как бы это, такой удар по бизнесу.
0: Но, в любом случае, для этой тетеньки очень удобно, на самом деле. Ведь можно... Даже мы, вот мы можем сейчас позвонить этой 22-летней Светлане, да, если висит объявление. И, кстати, если бабушка, например, бабушка этой Светланы, если она ее номер, скажем, потеряет, то она может всегда зайти на сайт горячие бидоны 24 и увидеть ее телефон.
1: Ну это, да, но программа будет значиться как-то, не знаю, как Анжела или Снежана, или Смиральда, там, да? Или Моника.
0: А почему они такие симки продают и продают как новые? Что это вообще за оператор? BDSL Line или что это? Что, кто, как, ну, это продает?
1: Они лайт, как бы, да.
0: Точно, нет, как это возможно? И вы знаете, просто вот так слушаешь вот такую вот хрень и думаешь, вот так вот купишь новую сим-карту, и жизнь повернется на 180 градусов. И, кстати, это ей, этой тетеньке еще повезло, что ей не продали бывшую симку Анастасии Волочковой.
1: А что с ней? Там Джигурда бы звонил постоянно. Ну,
0: звонили бы больше и предлагали больше.
1: Это хороший план.
0: А так просто какая-то это... А если Джигурду симку... Это они могут и его симку продать как новую. Как вы думаете, вот кто звонит Джигурде и что говорят в этом случае? И расстались бы они, если бы звонили как Джигурде.
1: А Джигурде никто не звонит. Это нормально. Можно брать. Это безопасно.
0: Да,
1: зачем звонить Джигурде, если Джигурда сам тебе позвонит?
0: Нет, зачем, да. Нет, я просто действительно хороший вопрос. А зачем звонить Джигурде? Я подумал. Вот вы...
1: Ну, кстати, вы как-то звонили.
0: Кстати, звонили не один раз. Да.
1: Да.
0: Так что, ну, поэтому... Но если вы вспомните, что он нам говорил, помните, он стих читал, и в этом стихе первое, среднее и последнее слово было не какое-нибудь, а слово на букву «Х». И вот, а вот теперь представьте, девушка купила новую карту, бывшую карту Джигурды. Звонит ей мужик, или может сам даже Джигурда.
1: Я себе звоню, Зина!
0: И первое, что слышит ее бойфренд, это слово.
1: Я что-то не понял, забылся. Если девушка купила симку Джигурды, так зачем ему звонить Джигурда?
0: Я тоже забылся, ладно, надо подумать.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, обернулся в свою римскую тогу, обернулся дважды в свою греческую хламиду, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 4 минуты, читаем сообщение, черт там.
1: Ну вот Антон, например, пишет. Добрый вечер, Крем и Хруст. У нас один тип на моноколесе весь район кошмарит. Недавно он попал в соцсети, как синий упал на дороге. И даже не сломал ничего, не хрустнул.
0: Чувствую здесь
1: трагедию.
0: В голосе нет, в голосе очень сильное сожаление.
1: Конечно, если он весь район кошмарит.
0: Ну, нет, ну даже ничего совсем. Ну, во-первых, чувак, это не так. На самом деле, ты мог просто этого не увидеть. А, понимаешь, хрустит-то только там, где есть кости. А может, он себе сломал то, что моноколесисту особо и не нужно. А там костей нет, да? Может же быть такое, что моноколесист прямо
1: намотал на колесо.
0: Ну, слава богу, на одно. Кстати, нет, это невозможно. Тут вы не очень понимаете принцип работы моноколеса.
1: Нет,
0: ну,
1: если... не может засосать?
0: Нет, ну, моноколесист — это такой удивительный народ, что я уверен, что даже если он упал вот этим местом, которое не хрустит, в лузу, в яблоко, например, то он получил об этом, от этого тоже преимущество.
1: И удовольствие.
0: Разумеется.
1: Вот. Мне пацан один на своем тырчике бампер на Солярисе чуть не снес. Я сразу понял, что он тупой. Он попросил меня не звонить его родителям и ничего не рассказывать.
0: А тырчик — это автомобиль или человек?
1: Это тырчик, это пацан на тырчике. Ну, видимо, нет, на электро.
0: Электри? Нет, а мне кажется, представится человек, тырчик. Еще раз, что он сделал, тырчик?
1: Мне пацан один на своем тырчике.
0: А, на своем, может, да. Он так называет.
1: Бампер чуть на Солярисе не снес.
0: Ну, знаете, вот вы называете как там, Джунджурик, а он... Ты что, вы тырчиком никогда не называли?
1: Нет, никогда.
0: Это более подходящее, нет. Кстати, название. Ну, на своем тырчике у вас что?
1: Нет, давайте, если подходящее, то называйте вы свой тырчик.
0: А вы как?
1: А вот, привет, парни. Гусь свинье не товарищ. А самокатчики эти вообще никому не товарищи. И автомобилисты, и пешеходы их недолюбливают. Пускай катятся на свои специальные дорожки. Вот жили ж раньше без них, и нормально. Не опаздывали, пешком больше ходили. Да, раньше, конечно, вы помните,
0: конечно.
1: Раньше все, ну, было, разумеется, так классно.
0: Ну, а как все на дорожках, автомобили, помните, раньше на дорожках на своих, пешеходах на своих дорожках, велосипедисты на своих дорожках. Ну, действительно, нужны какие-то для них дорожки. Вот тут он прав.
1: Лучше сделать все как раньше.
0: Это само собой. А не как, да, ну, конечно, это во-первых. А во-вторых, вот действительно, дорожки — это хорошая тема. Вы смотрите, есть велосипедные дорожки, да? А какие еще есть дорожки? Ну, в хорошем смысле.
1: Ну, в хорошем, просто пути-дорожки.
0: Почему не сделать
1: же пути-дорожки?
0: Почему не сделать для самокатчиков какую-то дорожку? Какую-то такую специальную, путь-дорожку.
1: Ну, какое-то подальше, да, такое?
0: Ну, такую подальше, да, подальше от кого-то. Нет, ну они реально, ведь проблема-то не в самокатчиках. Они потрясают, мне нравятся они. А им на свежем воздухе, они такие красивые. Но почему они ездят? Почему я должен все время... Вот я ощущаю все время, что мне вот сейчас не хватает одной детали. Мне, как пешеходу. А именно вот задних зеркал. Потому что я все время жду, что мне кто-то мимо меня... Щу! Это, слава богу, что он проехал здесь, мимо моего этого вместилища там.
1: И рюкзака сзади с подушкой безопасности, чтобы как вылетало.
0: Как минимум, конечно. Его. А вот Лев вам пишет, видите. Отвалите от самокатчиков! Мочите! Как думаете, кого предлагают мочить?
1: Я не знаю, ну какой-то призывы.
0: Призыв, прям призыв.
1: Не надо.
0: Нет, но я все-таки, да, нельзя призывы, да?
1: Нет, нет.
0: Это все-таки цитата. Мочите велосипедистов. Давайте чуть-чуть, ну просто, может быть, для справедливости, ну чуть-чуть так.
1: Ну, велосипедисты, да.
0: Да. Что велосипедисты? Ну, замочите чуть-чуть велосипедиста.
1: Ну, что вот вы, велосипедисты, на своих велосипедиках это вот все. Ну, что?
0: Ну, все, замочили, хватит.
1: А вот... Перезвоните, расскажу историю про мою бабушку, электросамокат и стрельбу. Не очень поздно заметил.
0: Ну реально, это самое... это
1: бабушку электросамокат.
0: Ну поскольку мы не можем уже позвонить, мы можем быстро ее установить. Давайте, Кремов, значит, электросамокат, бабушка...
1: Ну неслась его бабушка на электросамокате и шмаляла во все стороны, как в белый свет, как в копеечку. Да ничем, до сих пор... До сих пор шмаляет, да, едет.
0: А, еще заряд на электросамокате не закончился. Да, нам пора. Все, мы валим или мы с вами встречаемся. Я запускаю свой новый курс мощных ораторов. Групповой, кстати, в хорошем смысле. Как туда попасть, заходите на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил. Он называется «Атак». Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: У нас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас, что мы делаем? Мы стартуем двухчасовое танцевальное действие прямо в экватор недели, в среду, имя которому рекорд-пати, друзья. Здесь мы ловим мощный плюс вайбик все вместе осенний уже. Конечно же, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, разумеется, превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную. А если вы в отпуске, или, может быть, вы сегодня не работаете, у вас выходной по какой-то интересной причине, и вы находитесь за городом, то еще и, собственно говоря, делайте рекордный опен-эйр вместе с нашей радиовечеринкой. Прямо сейчас, ближайшие 2 60-минутных отрезка, разумеется, начинаем наполнять импровизированные танцполы здесь, на радиотусе Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Record. Party.

Рекорд Пати продолжается. Я же, в свою очередь, продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд всегда с легкостью можно найти огромное количество, если что, более 100 штук интернет-станций на любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Добавить в избранное, понравившееся тоже можно легко с опцией «Добавить в избранное». Все это мобильное приложение Рекорда, сайт radiorecord.ru. И еще интернет-поток Пати 24 на 7 также ищите, потому что если вы прямо сейчас слушаете Рекорд Пати в эфире Рекорда, то вам по-любому понравится этот интернет-поток Пати 24 на 7. Ну а далее по расписанию еще 90 минут мы танцуем здесь, на импровизированных танцполах радио-вечеринки Рекорд Пати.

0: Record. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И если вы только-только к нам присоединились, здравствуйте, друзья. Включайтесь в нашу рекордную вечеринку, включайтесь в нашу радиотусу Рекорд Пати. Если вы с нами уже целый час, спасибо за доверие. Ну и напомню, друзья, в свою очередь, что Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая» и новой постановки «Снежная королева». На трех, ого, танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников мы вам не скажем, потому как они станут известны только в день шоу 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в рамках фестиваля «Белая» и новой постановки «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности, разумеется, ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
1: Мум – мягкий уголок мечты.
2: Мум – место уюта и мебели.
3: Мум? Мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-003-0530. Уфа.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
15: ООО «Интернет-решение» 123-112. Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741. 16+.
16: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер. Все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.

0: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
1: Реклама в Казани 554-20.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт RadioRecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд. Через полчасика здесь у нас будет Рекорд Лав Шоу, свежие клубные треки. Расскажу о них обязательно. В мобильном приложении больше 100 интернет-станций. Короче, вы все это прекрасно знаете. Я просто так еще раз проговариваю, чтобы вы, так сказать, закрепили у себя, ну или воспользовались тем самым, той самой информацией, которой я с вами делюсь вот в данную секунду, собственно говоря, в рамках нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, и все это здесь, на нашей радио-тусе, где на рекорде. Record.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе. Подробности в «Чанган-центре Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
7: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
8: Папа, еще круг!
9: А я на боулинг.
10: Мам, я в игровые автоматы.
11: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу напомнить вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, мой личный телеграм-канал Team Vox. Теперь по порядку, друзья. В плейлистах Рекорда там у нас огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента. У нас там записи шоу подкастов президентов Рекорд Лаба. Есть также другие герои эфира, типа Крева Хрусталева, Вейкаперов. Также Виолетта Юшкина с Рекорд Пати с субботним итоговым выпуском. Конечно, Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом. И... мои шоу «Рекорд Лав Шоу», «Рекорд Лиз», а еще новое шоу «Час резидента». В этом, на этой неделе, то есть завтра уже, будет классный гость, точнее гости. Вот небольшой спойлер. Поэтому обязательно дождитесь завтра в 23.00 «Час резидента». Ну и слушайте предыдущих гостей, например, Свенки Тюнс на минувшей неделе были. Так что зацените, если что не заценили, в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». У меня в телеге Team Vox. Давайте обсуждать треки, которые совсем скоро, точнее, о которых совсем скоро я вам расскажу в рамках «Рекорд Лаб Шоу». А «Рекорд Лаб Шоу» буквально через несколько минут в следующем часе. Что же касается шоу «Рекорд Пати», то на сегодня оно закрыто. До завтра.

Because me professional.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть у меня данная, я открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, расскажу, что у меня в телеграм-канале Team Vox можно все треки, о которых я вам сегодня расскажу, опять-таки, обсудить легко и непринужденно. Итак, прям стартуем Рекорд Лав Шоу с трека от израильского продюсера Джози и его коллеги Кайлор, так называется Astro Voice. Релиз, в свою очередь, вышел 4 сентября на Cavo Paradiso Records. 124 удара в минуту в оригинале. Жанр, мелодик, хаос и техно. Вообще, Джози здесь работает с привычной для него атмосферой и много пространства, перкуссии и мелодики. Ну а трек постепенно набирает клубное напряжение. Хорошее начало, кстати, сегодняшнего выпуска. И в Рекорд Клаб Шоу в самом старте Джози и Кайлор, Astro Voice.
1: Рекорд Клаб.

0: Друзья, и как приятно каждый раз анонсировать композицию от российских продюсеров. Это «Гум-гам» Марч. Я вообще не только про «Гум-гам» говорю, а в принципе от любого российского продюсера всегда приятно анонсировать трек. Так, самостоятельный релиз у нас вышел 11 сентября на «Арманде», а еще 28 августа трек появился в компиляции «Anima Digital Renaissance Volume 1», позже у Армина в «Асоте» «Ibiza 2026». Ну и по саунду здесь у нас мелодичный прогрессив, очень узнаваемая уже атмосфера «Гум-гам», и по сути трек прошел путь от поддержки «Анимы» Армина до полноценного релиза на «Арманде». «Гум-гам» в «Рекорд Клаб Шоу» и их новый трек «Марч».
1: «Рекорд Клаб» Тим Вокс.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

друзья, у нас французская, точнее француз Риво или Риво, его коллега из Израиля Дориан, так называется «Така-така». Релиз стоялся 4 сентября на лейбле Tomorrowland Music. Мелодик хаус или мелодик техно, точнее гармоник. Мелодичный техно-хаус, короче. Очень цепкий вокальный мотив, вокруг которого и построен весь трек. Риво сейчас явно движется в сторону более масштабного фестивального мейнстейджевого даже звучания местами. И «Така-така» отлично продолжает эту линию. Риво, Дориан, «Така-така». Record Club.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Serial. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: хорошо. А дальше у нас композиция Get Your Groove On от Alessa. Да, друзья, вот этот трек уже успел получить очень серьезную жизнь еще до официального релиза. Вышла работа 21 августа, там же на Tomorrowland Music и Body High. Это трек открытия его нынешнего шоу The One. Alessa играл его летом на фестивалях, включая Tomorrowland, между прочим. Ну а на 1001 трек-лист композиция даже поднималась на первое место трендинг-чарта. Круто, круто. 128 ударов в минуту в оригинале. House Group, тот самый большой фестивальный масштаб. Alessa, и прямо сейчас все это многообразие здесь, в Рекорд Клаб Шоу. Alessa, Get Your Groove On.
1: Рекорд Клаб, Тим

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Следом Рекорд Клаб Шоу. Композиция от Prophecy и Then Nana. Релиз состоялся 4 сентября на лейбле Now. Причем саундтрек еще до релиза появился в летних сетах Prophecy. Дуэт указывал Nana среди своих главных грядущих релизов, а их музыку поддерживали Тиесто, Дэвид Гетта и многие другие известные диджеи и продюсеры. Здесь, кстати, получился очень характерный мелодик техно, плотный грув, напряжение, яркая мелодичная линия. Все, как любит Prophecy. И прямо сейчас давайте заценим этот саунд Prophecy и Then Nana. Record Club.

0: реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Пацаны, с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество музыкального и танцевального и свежего контента и записи шоу подкаста президентов Рекорд Клаба. У меня в телеграм-канале есть все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза. И сегодняшний новый эпизод тоже мы зальем сразу в два телеграм-канала. Поэтому как только вы увидите, что мы дропнули сегодняшний Рекорд Клаб Шоу, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы реально круто поможете, вам легко, а мне приятно, поможете нашему продвижению нашего подкаста в интернете. Далее по расписанию: сегодня среда, значит, в следующем часе гостевой сет Рекорд Гест Микс. Обязательно зацените, не пропустите следующий 60-минутный отрезок. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и адьос, амигос. Пока.

через 5 минут в Рекорд Клабе. The Skulls.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас крутейший хаус-микс от Mad Folk.

game. She don't play nice, hold up. Bring it back now.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls, и сегодня у нас крутейший хаус-вайб от Mad Folk.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-1601728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: Okay, all good things must come to an end, but back again in 7 days. Martin Garrix signing out right now. Stay safe and see you next week.
2: Thanks for listening to the Martin Garrix Radio Show.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Dance Radio. Record.